0: Это важный шаг в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов. Нет сомнений, новый аэропорт станет мощным стимулом для развития туризма, экономики и транспортной доступности нашей республики. В селе Костахитогурово завершено строительство современной врачебной амбулатории. Здание площадью 120 квадратных метров рассчитано на 40 посещений в смену. Предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить кабинеты оборудованием для оказания первичной медицинской помощи и диагностики взрослых и детей. Амбулатория построена взамен старого медучреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также при содействии партии «Единая Россия». Напомним, недавно открылись и уже принимают пациентов три новые амбулатории в Счастливом, Джаге и Новой Джигуте. Еще на 11 объектах ведутся работы, в частности, завершается строительство ФАПа в Кичи-Балык. Также в этом году стартует строительство центральной районной поликлиники в Адыгейхабле и терапевтического корпуса в Карачаевске. Пансионат «Гармония» отпраздновал свое 27-летие. За время своего существования он стал вторым домом для более чем 500 человек. Среди них люди почтенного возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без надежной опоры. В 2022 году, благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», пансионат переехал в новое пятиэтажное здание в Черкесске площадью 5000 квадратных метров. Теперь это целый комплекс с современным медицинским блоком, просторным спортзалом и уютными зонами для общения. За 27 лет здесь сложился коллектив из более чем 100 человек, для которых работа стала призванием.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 8 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 20, облачно с прояснениями. В Карачаевске ночью всего плюс 5 градусов, днем плюс 16, облачно, ожидается дождь, туман. В Домбае плюс 11 ночью, днем плюс 23 градуса, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 15, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 8 сентября – День воинской славы России. 8 сентября 1812 года – Бородинское сражение. Кутузов дал генеральное сражение Наполеону на подступах к Москве у села Бородино. Французы понесли в нем такие потери, что их участь была предрешена. Наполеона теперь ждала катастрофа на Березине, а русских – торжественный вход в Париж. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: В Учкикене 6 утра.

0: Авторадио 5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлено описание более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 8 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 20, облачно с прояснениями. В Карачаевске ночью всего плюс 5 градусов, днем плюс 16, облачно, ожидается дождь, туман. В Домбае плюс 11 ночью, днем плюс 23 градуса, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 15, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлено описание более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Правительство России включило свыше 70 новых объектов в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В числе предусмотренных мероприятий строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог в регионах, а также развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что для нашей республики это важный шаг в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов. Нет сомнений, новый аэропорт станет мощным стимулом для развития туризма, экономики и транспортной доступности нашей республики. В селе Каста-Хитагурова завершено строительство современной врачебной амбулатории. Здание площадью 120 квадратных метров рассчитано на 40 посещений в смену. Предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить кабинеты оборудованием для оказания первичной медицинской помощи и диагностики взрослых и детей. Амбулатория построена взамен старого медучреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», а также при содействии партии «Единая Россия». Напомним, недавно открылись и уже принимают пациентов три новые амбулатории в Счастливом, Джаге и Новой Джигуте. Еще на 11 объектах ведутся работы, в частности, завершается строительство ФАПа в Кичи-Балык. Также в этом году стартует строительство центральной районной поликлиники в Адыгейхабле и терапевтического корпуса в Карачаевске. Пансионат «Гармония» отпраздновал свое 27-летие. За время своего существования он стал вторым домом для более чем 500 человек. Среди них люди почтенного возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без надежной опоры. В 2022 году, благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», пансионат переехал в новое пятиэтажное здание в Черкесске площадью 5000 квадратных метров. Теперь это целый комплекс с современным медицинским блоком, просторным спортзалом и уютными зонами для общения. За 27 лет здесь сложился коллектив из более чем 100 человек, для которых работа стала призванием.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Карачаевске 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Правительство России включило свыше 70 новых объектов в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В числе предусмотренных мероприятий – строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог в регионах, а также развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что для нашей республики это важный шаг в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов. Нет сомнений, новый аэропорт станет мощным стимулом для развития туризма, экономики и транспортной доступности нашей республики. В селе Костахитогурово завершено строительство современной врачебной амбулатории. Здание площадью 120 квадратных метров рассчитано на 40 посещений в смену. Предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить кабинеты оборудованием для оказания первичной медицинской помощи и диагностики взрослых и детей. Амбулатория построена взамен старого медучреждения в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», а также при содействии партии «Единая Россия». Напомним, недавно открылись и уже принимают пациентов три новые амбулатории в Счастливом, Джаге и Новой Джигуте. Еще на 11 объектах ведутся работы, в частности, завершается строительство ФАПа в Кичи-Балык. Также в этом году стартует строительство центральной районной поликлиники в Адыгейхабле и терапевтического корпуса в Карачаевске. Пансионат «Гармония» отпраздновал свое 27-летие. За время своего существования он стал вторым домом для более чем 500 человек. Среди них люди почтенного возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без надежной опоры. В 2022 году, благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», пансионат переехал в новое пятиэтажное здание в Черкесске площадью 5000 квадратных метров. Теперь это целый комплекс с современным медицинским блоком, просторным спортзалом и уютными зонами для общения. За 27 лет здесь сложился коллектив из более чем 100 человек, для которых работа стала призванием. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 8 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 20, облачно с прояснениями. В Карачаевске ночью всего плюс 5 градусов, днем плюс 16, облачно, ожидается дождь, туман. В Домбае плюс 11 ночью, днем плюс 23 градуса, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 15, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В день Карачаева-Черкесии, день города Черкесска, в память о павших, тех, кто ценой своей жизни подарил нам возможность жить под мирным небом, глава региона Рашид Тимрезов с коллегами возложил цветы к вечному огню на аллее героев в Черкесске. Подвиг героев не забыт. Он навсегда вписан в историю нашей страны, в историю нашей республики, в историю каждой семьи. Наш нравственный долг – бережно сохранить светлую память о защитниках отчизны и воспитывать в наших детях уважение к подвигу героев, любовь к России и ответственность за ее будущее. Вечная слава героям, вечная память павшим, низкий поклон за мужество, стойкость и верность Отечеству, подчеркнул глава региона. В день Карачаева-Черкесии, день города Черкесска, глава региона приветствовал участников патриотических акций «Знамя Победы» и «Вахта памяти», приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы. На мероприятии собрались ребята, которые своим примером показывают, что память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов жива и будет жить вечно. Глава региона поблагодарил каждого за активную гражданскую позицию, патриотизм и бережное отношение к истории нашей страны. Это достойные внуки и правнуки поколения победителей. Поколение, которое ценой огромных жертв отстояло свободу и независимость нашей страны. Уверен, что святое чувство, любовь к отчизне, уважение к подвигу наших предков, ответственность за свою республику и страну ребята пронесут через всю жизнь. В год единства народов России, объявленный лидером России, президентом Владимиром Путиным, Карачаево-Черкесия вновь продемонстрировала пример народного единства и силы духа. В день образования республики и ее столицы около 4000 жителей и гостей Черкесска собрались на главной площади, чтобы принять участие в 10-м спортивно-благотворительном фестивале «Забег ради жизни». Он объединил военнослужащих, спортсменов, госслужащих, волонтеров, студентов и школьников. Люди разного возраста вышли на старт, чтобы своей энергией поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова участников забега приветствовал министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он подчеркнул, что каждый день наши бойцы доказывают, что они являются героями нашего времени. А мы здесь своим единством показываем, что мы живем, мы верим и поддерживаем их. В рамках мероприятия руководитель регионального штаба общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» Ася Хакирова вручила техническое средство для военнослужащих СВО, участнику кадровой программы для ветеранов спецоперации, герои Карачаева-Черкесии Беслану Теуважукову. Он также выразил слова благодарности руководству и жителям региона за постоянную поддержку бойцов. Отметим, что все вырученные от благотворительного забега ради жизни средства пойдут на приобретение технических средств, которые нужны для несения службы в зоне СВО. Технику приобретают по запросам наших бойцов. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкес, осетин,

0: Карачаевске 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Казавюртовском районе Дагестана строится крупнейший в Северокавказском федеральном округе центр обработки данных. Запуск запланирован на 2027 год. Здание и инфраструктура объекта строятся в две очереди с оснащением необходимым инженерным оборудованием. На объекте планируется создать порядка 30 высокотехнологичных постоянных рабочих мест для инженерно-технического персонала. Дополнительно создадут более 100 рабочих мест в сфере IT для обслуживания уже размещенного оборудования. Ингушетия. 6 сентября Малгобек отметил 93-летие со дня основания. Город воинской славы, история которого неразрывно связана с развитием нефтяной промышленности, сегодня продолжает преображаться. Реализуются проекты в сфере строительства и благоустройства, обновляются социальные объекты, развивается городская инфраструктура. Жители города бережно хранят память о героях Малгобека, а славные традиции труда, мужества и единства продолжаются в новых проектах. Поколениях. Кабардино-Балкария. Национальную кабардинскую халву из пшеничной муки весом больше 254 килограммов приготовили в Нальчике на гастрономическом фестивале «Вкусы России». В создании блюда из пшеничной муки, топленого масла и сахарного сиропа приняли участие 12 опытных поваров и 8 их помощников. Готовить лакомство они начали ранним утром. На это у них ушло больше 6 часов. Сертификат с формулировкой «Самая большая кабардинская адыгская халва в России» с результатом 244 килограмма оформлен и зафиксирован. И этот рекорд будет внесен в Книгу рекордов России. Карачаево-Черкесия. 5 сентября в Карачаево-Черкесии отпраздновали День Республики и День города Черкесска. Жителей республики поздравил полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, этот праздник объединяет всех, кому близок и дорог этот благодатный край, щедрый на таланты, богатый древними традициями и удивительной природой. Здесь веками формировался особый уклад жизни, основанный на взаимоуважении, добрососедстве и трудолюбии. Эти ценности и сейчас остаются прочным фундаментом единства многонациональной Карачаево-Черкесии. Сегодня регион демонстрирует весомые позитивные результаты в развитии экономики и социальной сферы. Уверен, что все намеченные планы обязательно будут выполнены благодаря патриотизму и неравнодушию жителей республики. Северная Осетия. Историческую часть Владикавказа признали объектом культурного наследия регионального значения. В границах территории достопримечательных мест столицы региона установлены требования к высотности зданий, конфигурации крыш, материалам отделки фасадов, цветовым решениям кровли и фасада зданий, а также к рекламным конструкциям. В парках и скверах запрещены строительство и установка некапитальных объектов. Ставропольский край. Трехтонный торт, приготовленный на празднике Дня города в Железноводске, побил всероссийский рекорд. Его признали самым крупным десертом, который когда-либо готовили в России. Для сервировки использовали 15 тысяч одноразовых тарелок и 4 тысячи контейнеров, которые подвозили дважды. Напомним, в 2023 году в Железноводске угощали десертом, который весил 600 килограммов, а в 2025 году – 1,5 тонны. Чечня. 6 сентября отмечался День гражданского согласия и единения Чеченской Республики. В поздравлении полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки отмечено. Этот праздник олицетворяет незыблемость мира, стабильности, межнационального и межконфессионального взаимопонимания в регионе. В текущем году он ознаменован 75-летием со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. Сегодня его дело по развитию региона продолжает Рамзан Кадыров. Впечатляющие успехи в экономике, социальной сфере и строительстве являются наглядным подтверждением. Завещанные первым президентом идеалы справедливости и созидания воплощаются в жизнь. Желаю республике новых побед и дальнейшего укрепления гражданского единства. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Домбае 10:00.
1: Доброе утро, дорогие друзья! На часах 10, это значит на волнах радиостанции КЧРФМ, программа по заявкам «Завтрак ФМ». В студии с вами я, меня зовут Белла. А, друзья, это время для ваших приветов и поздравлений, а также любимой музыки. Напомню, сегодня вторник, 8 сентября, и сегодня синоптики обещают плюс 20 и небольшой дождь. Как ваше настроение вообще, дорогие наши? Я желаю вам отличного, бодрого утра. Рада, что вы настроены на нашу волну, что встречаете этот день вместе с нами. Друзья, пишите нам свои сообщения. Написать нам можно во ВКонтакте. Называется наша страница КЧРФМ. Ищите, подписывайтесь и пишите. Ну а мы начинаем.

На часах 10 минут 11-го. Время программы «По заявкам» «Завтрак FM». Друзья, как вам погодка вообще? Осень, конечно, ворвалась к нам резко. Холодный ветер сбивает такие прямо с ног. На улице прохладно. Но согласитесь, в такой погоде есть своя романтика. Самое время для долгих вечерних прогулок с горячим кофе и уютных посиделок под пледом. А у нас тут очень теплое послание от Заремы для ее сестры. Альмира, знаю, что ты грустишь из-за ушедшего лета. Не переживай, впереди хурма и много чая. Улыбнись, я тебя люблю. Какая милота, Зарема. Альмира, доброго вам утра, прекрасного настроения. Альмира, не грустите, пожалуйста. Пусть осень будет для вас началом чего-то нового и прекрасного. И пусть этот следующий трек поднимет вам настроение. Ну а мы едем дальше.

вами программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ» прямо сейчас, в прямом эфире, в которой звучат ваши поздравления, приветы и признания. Друзья, просыпаемся, написать нам можно во ВКонтакте, называется наша страница «КЧРФМ».

Завтрак FM продолжается, и у нас есть сообщение от Рената. Доброе утро, салам алейкум, пишет нам Ренат. Салам алейкум, доброго вам утра тоже. Поставьте, пожалуйста, Атлас Танкулова «Вадика». Специально для вас, Ренат, прямо сейчас в прямом эфире радио КЧРФМ «Вадик Атлас Танкулов». Вам отличного настроения и приятного прослушивания.

вами программа по музыкальным заявкам «Завтрак FM», и мы продолжаем раздавать классное настроение. У нас на очереди теплое послание от Ирины. Ирина пишет: «Хочу передать привет своей любимой маме. Мамочка, ты мое. Все, будь здорова и счастлива». Ирина, доброго вам утра. Здоровья вашей маме, улыбок, и пусть каждый день приносит только радость. Очень рада, что вы с нами, рада, что вы нам написали. Следующая композиция специально для вас.

Ну что, друзья, пришло время прощаться. Весь этот час с вами была программа «Завтрак FM». Дорогие наши, пусть у вас сегодня и всегда все будет хорошо, все будет прекрасно. Пока-пока.

0: года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей, медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук, в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России: абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 8 сентября. День воинской славы России. 8 сентября 1812 года. Бородинское сражение. Кутузов дал генеральное сражение Наполеону на подступах к Москве у села Бородино. Французы понесли в нем такие потери, что их участь была предрешена. Наполеона теперь ждала катастрофа на Березине, а русских – торжественный вход в Париж. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
4: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаева-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
3: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Архызе полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В преддверии Дня родных языков народов России, который отмечается 8 сентября, в Липецке стартовал финал 5-го всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». За победу будут бороться 85 учителей и 46 воспитателей из 87 регионов. В числе финалистов – учитель родного карачаевского языка и родной литературы школы номер 1 Карачаевска Фатима Лайпанова и воспитатель детсада «Светлячок» из аула Адыгихабль Радима Мисрокова. Участники представят методические находки, проведут уроки и мастер-классы. Глава региона Рашид Тимрезов пожелал удачи землячкам и призвал поддержать их в голосовании в специальной номинации «Общественное признание». Оно проходит во ВКонтакте. Глава Карачаево-Черкесии выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Исхака Шумафовича Машбаша, выдающегося писателя, поэта, героя труда, народного писателя Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Абхазии, кавалера ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесией. Рашид Тимрезов отметил: «Ушел из жизни человек, чье имя навсегда вписано в историю отечественной литературы и культуры. Его огромное творческое наследие, десятки романов, поэтических и прозаических произведений стало достоянием народов Северного Кавказа и всей России. В своих книгах он воспевал родную землю, любовь к родному адыгскому языку, к отечеству, уважение к истории и культуре народов, учил взаимопониманию. Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, ученикам Исхака Шумафовича. Светлая память». Третий сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0» состоялся в Волгоградской области. Карачаево-Черкесию представила команда «Ураган» из Прикубанского района, выступившая в составе объединенной армии КАМА. Ребята стали серебряными призерами финала. При этом команда «Ураган» стала победителем военно-тактической игры в старшей возрастной категории, показала лучший результат в комбинированном марше и марше в рамках большой военно-тактической игры. Глава региона Рашид Тимрезов поздравил ребят и поблагодарил их наставника Юсуфа Биджиева. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый выпуск нашей радиопередачи и совместного цикла радиопрограмм с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова. Я приветствую вас. Буду помогать вам вспоминать основы безопасности дорожного движения. А еще специалисты, которые приходят в эту студию, готовы дать подробные разъяснения по отдельным аспектам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, законодательства Российской Федерации в данной сфере. Ну и мы стараемся разносторонне освещать эту тему. Буквально накануне мы рассказывали о перевозках детей, безопасности детей. Ну, сентябрь начался, сами понимаете. Возобновилась школа, больше детей, много детей, интенсивное движение на дорогах. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность нашего подрастающего поколения. Сегодня мы будем освещать актуальные вопросы регистрации транспортных средств. Приятные хлопоты при покупке автомобиля. Мы желаем каждому нашему радиослушателю обновлять свои автомобили, покупать все лучше и лучше. Ну и, конечно, не забывать о том, что необходимо проходить процедуру регистрации в госавтоинспекции. Как это делать, а также отдельные нюансы, какие возникают жизненные ситуации, об этом мы сегодня поговорим со специалистом. У нас в студии начальник отделения информационного обеспечения оказания услуг в государственных услуг в электронном виде МРЭО ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике майор полиции Екатерина Камышанская. Здравствуйте, Екатерина Игоревна.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Екатерина, итак, актуальные вопросы оформления регистрации транспортных средств. Объем государственных услуг в этой сфере наверняка растет, ну, судя по тому, что количество автомобилей на российских дорогах кратно увеличилось, ну, вот в последние там 10 лет, наверное, ну, вот точно раза в полтора-два, наверное, даже невооруженным глазом и взглядом видно, что автомобилей становится больше, значит, нагрузка на ваших коллег становится больше, но, тем не менее, есть определенные нормативы, правила, законы, постановления, которые все это дело регулируют, и мы, не углубляясь сегодня, ну, наверное, вот в такие юридические тонкости, будем помогать нашим радиослушателям знакомиться, ну, через какие-то вот такие жизненные ситуации. Я думаю, ну, так, наверное, удобнее, понятнее и доходчивее будет. Давайте, наверное, возьмем самую приятную, наверное, ситуацию, и вот ситуация, о которой мечтает, наверное, каждый автовладелец. Случилась покупка нового автомобиля из салона, да? Как происходит постановка на учет нового транспортного средства? Вот такую приятную ситуацию давайте разберем.
1: Конечно, Анна. Ну, что хотелось бы отметить, что при постановке нового автомобиля, который куплен в автосалоне, проходит гражданин ту же самую процедуру, что и если мы покупаем уже автомобиль БУ, то есть уже бывшие собственники имеются, один, два и так далее. Единственное, чем отличается такая регистрация, это же, конечно, наличием диагностической карты. То есть в законе четко прописано, что транспортные средства, у них, если автомобилю более 3 лет, предоставляется к регистрационным действиям обязательно диагностическая карта. То есть новых транспортных средств это правило не касается, это единственное, что не предоставляет гражданин. В целом процедуры очень схожи, то есть как и для нового, как и для автомобилей, которые уже ранее стояли на учете. Заявители обязаны предоставить транспортное средство на осмотр, обязаны предоставить паспорт транспортного средства, договор купли-продажи, который, естественно, подтверждает переход права собственности. Не будем забывать, что когда мы покупаем новый автомобиль, договор будет составлен с юридическим лицом, будут и акты приема-передачи. В отличие от договоров, которые между физлицами составляются согласно Гражданского кодекса. Также напомню, что при покупке новых автомобилей сейчас на территории Российской Федерации уже, в принципе, длительное время действуют правила электронного паспорта транспортного средства, потому что многие граждане до сих пор, когда покупают новый автомобиль, ну, просто не так часто сталкиваясь с этой ситуацией, думают, что в автосалоне им выдадут бумажный ПТС. Нет, сейчас уже выдаются электронные паспорта транспортных средств. Это всего лишь выписка, она не бланочная, она распечатывается. Информация об электронных паспортах точно так же хранится в специализированных организациях, на сайтах. Ну, в общем, с этой стороной вопроса больше, конечно, граждан информируют
0: продавцы,
1: АвтоВАЗ, например, если это советские автомашины. Но не следует ожидать бланка стандартного, который ранее был и который, естественно, еще ходит в обиходе. В целом постановка происходит точно так же.
0: Гражданин, а вот вопрос подает? Сразу по следам. То есть получается, через какое-то время мы вообще все перейдем на электронный ПТС, получается?
1: Ну, возможно, да.
0: Теоретически к этому все идет.
1: Теоретически, да.
0: Вообще все документы уходят в электронные виды, в электронную сферу, да, и ну, в разных сферах мы уже знаем, да, там вот, например, право собственности, да, там и так далее, на жилые помещения, это тоже вот уже электронный документ, можно распечатать, если уж вам нравится, чтобы у вас в руках какая-то бумага была. Но, в принципе, вот электронный документ, он равнозначный, не обязательно иметь вот его в руках. То есть мы идем постепенно к вот такой цифровой регулируемой сфере, и, в принципе, наверное, с этим надо уже немножечко смиряться. Ну, здорово, зато меньше макулатуры. Хорошо, я вас перебила, извините, продолжайте.
1: Ну, как раз в продолжение вашей темы расскажу, что договора купли-продажи транспортных средств возможно тоже сделать в электронном виде на портале государственных услуг. Гражданам необходимо иметь учетные записи, подтвержденные, естественно, и также электронные цифровые подписи, которые формируются также на портале. Эти договора купли-продажи точно также признаются действительными и принимаются к регистрации. Единственное отличие того, что эти договора при подаче заявления через портал необходимо подгрузить.
0: Угу. То есть, в принципе, если даже покупаешь транспорт, ну, автомобиль, скажем, да, условно, у другого физического лица, если вы оба согласны составить договор на госуслугах, все это тоже можно
1: это
0: делать.
1: Возможно.
0: Это вообще быстро, удобно, без бумаг, не надо что-то там искать. И, кстати, система портала очень удобно подсказывает, какие графы заполнять, какую информацию вводить, и сложно будет ошибиться при заполнении договора. И такой договор имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
1: Да, единственное, что его необходимо подгружать при подаче заявки на перерегистрацию транспортного средства. Это обязательный момент, потому что договор признается действительным именно в рамках государственного портала, и, соответственно, регистрация происходит тоже через госпортал при подаче заявок. В целом это возможно, этим граждане пользуются, ну, сейчас не так активно, но есть те, которые заключают договора купли-продажи в электронном виде на портале государственных услуг, соответственно, подписывая их электронными подписями.
0: Ну, вы знаете, мы какое-то время назад еще очень боялись вообще пластиковых карт, боялись ими оплачивать, потом мы очень боялись каких-то новых нововведений, да, вообще портала госуслуг, вообще этих цифровых услуг. Но, знаете, время идет, и мы действительно оценили, насколько это удобно, комфортно, экономит время, нервы, ресурсы наши человеческие. Мы, в принципе, готовы учиться всему новому. Ну и, друзья, договор купли-продажи автомобиля. Теперь мы знаем, что можно оформлять на портале госуслуг, если есть две учетные записи у нового, у покупателя и продавца, и в принципе, вот так же можно и ставить автомобиль на регистрационный учет. Кстати, записаться на процедуру через портал госуслуг, раз уж мы о нем начали говорить, можно, да, вот приобрел транспортное средство, будем ставить на учет. Записаться тоже так же можно, как и на другие услуги по линии госавтоинспекции.
1: Да, конечно, портал предусматривает весь перечень услуг, которые оказывают регистрационные подразделения госавтоинспекции, от постановки первичной, это как раз то, о чем мы начали говорить, это когда автомобиль приобретается у автодилеров, до, ну, условно, смены цвета, например, внесения изменений в конструкцию, то есть весь перечень услуг по цели услуг государственной по регистрации транспортных средств обозначен на портале. Портал сам подсказывает, какую информацию необходимо вносить при выборе, от выбора услуги и заканчивая тем, какая будет сформирована госпошлина.
0: Госпошлины можно платить тоже на госуслугах.
1: Конечно.
0: Мы это уже тоже знаем из наших прежних встреч. То есть, получается, от момента подачи заявления, да, заполнения этого заявления до уплаты пошлины и выбора выбора времени визита уже непосредственно в госавтоинспекцию за получением готового документа, результата услуги, все это можно сделать через портал госуслуги. Скажите, вот на регистрацию транспортных средств я всегда это спрашиваю, есть ли какая-то очередь, да, вот если сегодня подать заявление, в какой день примерно можно уже вот получить услугу? Долго ждать? Вот на практике, из практики.
1: Ну, анализируя ситуацию по количеству обращающихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, могу сказать следующее, что сегодня, если вы подаете заявление, максимум на завтра, послезавтра уже есть свободные слоты для записи, то есть вы можете выбрать и не ждать какое-то длительное время. То есть как таковой очереди свыше там 3-4 дней нет. То есть сегодня вы подаете, вы можете выбрать свободные оставшиеся слоты на завтра и более большое количество на послезавтра.
0: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот относительно постановки на учет купленного автомобиля, да, вот с новой машиной мы разобрались, автомобили, которые уже с пробегом, скажем так, тоже надо ставить на учет, прям порядок, да, то есть какие документы необходимо предоставлять, чтобы оформить на себя, что называется, и поставить на учет все как на транспортное средство.
1: Действительно, здесь немножко, совсем чуть-чуть отличается процедура. Напомню, что при покупке транспортного средства, которое уже состоит на учете, то есть имело одного владельца или более, если это физические лица заключают между собой договор купли-продажи, до заключения договора купли-продажи, напомню гражданам, что на портале государственных услуг есть и открыт, и функционирует специальный раздел, где можно проверить транспортное средство на наличие ограничений розыска транспортного средства. Это очень обязательный, на мой взгляд, момент, потому что очень много граждан покупают транспортное средство, не задумываясь о том,
0: какая история,
1: смогут ли они поставить на учет. Напомню, что если есть действующие ограничения на регистрацию транспортных средств, такое транспортное средство с действующими ограничениями поставить на учет невозможно. Как правило, ограничения накладываются на бывших собственников. У кого-то это могут быть неуплата налогов, штрафов, у кого-то элементов. Здесь может быть огромный перечень причин, по которым наложили ограничения, но если есть ограничения, транспортное средство не поставить. Поэтому перед покупкой, даже до того момента, скорее всего, когда будущий владелец проверит транспортное средство на какие-то технические моменты, визуально нравится, не нравится, как бы у граждан, да, могут быть различные мотивы, рекомендую, проверяйте транспортное средство на портале. Функционал открыт, и он работает.
0: Какая информация нужна, чтобы проверить автомобиль? Это нужен ВИН или просто госрегистрационный знак, то есть номер?
1: Здесь будет зависеть от того, какую вы услугу будете выбирать, потому что по розыску транспортного средства возможно подтянуть информацию по ВИНу. То есть, когда вы смотрите транспортное средство перед покупкой, естественно, что любой сознательный гражданин потребует документы, дабы удостовериться, что, естественно, тот человек, который сейчас вам продает, является собственником. Соответственно, будет и ПТС, и СРТС по ВИН-номеру, по госномеру. Ну, чаще это по ВИН-номеру, потому что, как мы знаем, госномер меняется, ВИН остается навсегда на этой машине. Проверить все-таки эту информацию, внести цифры и просто увидеть.
0: Итак, мы проверили автомобиль, нет ограничений, все хорошо, покупаем, составляем договор купли-продажи. Сколько экземпляров нужно сразу составлять на месте, когда приобретается автомобиль, чтобы потом не было проблем с постановкой на учет?
1: Три экземпляра,
0: один старому владельцу, один новому счастливчику и один в госавтоинспекцию для постановки на учет транспорта.
1: То есть новый владелец себе из трех экземпляров забирает два экземпляра, потому что один он отдаст в регистрационное подразделение, которое послужит получением услуги и смены собственника, соответственно. Второй оставит у себя, потому что случаев в жизни очень много. Кто-то вынужден будет сдать декларацию по каким-то своим, может быть, критериям, может быть, будет устраиваться на работу, или работа уже предусматривает сдачу декларации. То есть этот договор ему понадобится. Продавец себе обязательно оставляет договор. Объясню для чего. Для того, чтобы отследить информацию, исполнил ли новый собственник закон. То есть на 11 сутки транспортное средство по закону должно быть перерегистрировано. И вот в случае, если не перерегистрировано, бывший собственник на основании своего экземпляра договора купли-продажи имеет полное право законное обратиться в регистрационное подразделение госавтоинспекции и прекратить регистрацию в связи с продажей другому лицу. Вот здесь он потребуется и понадобится.
0: Хорошо. Договор купли-продажи. Какие документы надо предоставлять для того, чтобы поставить автомобиль на учет?
1: Обязательно. В первую очередь заявление в регистрационное подразделение, договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, так как оно уже было, состояло на учете. Паспорт гражданина Российской Федерации, диагностическая карта, если машина старше 3 лет. Напомню, что страховой полис сейчас для совершения регистрационных действий не нужен, но не будем забывать, что передвигаться на транспортном средстве без страхового полиса нельзя.
0: То есть поставить на учет можно, но дальше передвигаться без... Дальше будем страховать.
1: Застрахуйте свою гражданскую ответственность.
0: Хорошо.
1: Конечно.
0: Отлично. Сколько по времени занимает процедура постановки на учет транспорта? Как долго придется ждать? Ну, понятно, что стоимость, это уже портал госуслуг покажет, да, в вашем случае, сколько нужно будет новое ПТС, электронное такое, бумажное и так далее, и так далее. Там чуть-чуть будет разниться сумма. Там пошлину покажет портал. А вот сколько по времени ждать? Ну, мы уже знаем, что записаться сегодня можно, например, на завтра или послезавтра. А в самом подразделении сколько времени придется провести?
1: В течение часа государственная услуга будет оказана.
0: В течение часа, здорово. Ну, и мы, вы же сказали, что автомобиль надо будет предоставить к осмотру.
1: Это обязательно.
0: Его будут смотреть здесь же, да, если это в республике, например. МРЭО находится у нас недалеко от республиканской столицы, это Чапаевская. Здесь же осмотр транспортного средства проходит. Ну и здесь, друзья, у многих возникают сложности, потому что у кого-то тонировка, у кого-то нештатные световые приборы, у кого-то нет ремней безопасности. Вот об этом тоже надо позаботиться предварительно. То есть наличие всех необходимых элементов технических, в том числе автомобиля, будет проверено. Если будут нарушения, транспортное средство, осмотр не пройдет и на учет поставлено не будет. Придется устранять вот эти переделки, выдумки и другие технические усовершенствования. Об этом тоже нужно помнить. Хорошо, ставим автомобиль на учет. Регистрационные действия с транспортом. Вот мы продолжаем актуальные вопросы выяснять. Скажите, можно ли сегодня выбрать государственный регистрационный знак, то есть номер, номерной знак на автомобиль, ну, по своему желанию? Может, вот мои любимые цифры, там, я не знаю, какие-то вот красивые или буквы я хочу красивые. Есть ли такая возможность, или это все-таки дело случая?
1: Конечно, это дело случая. Уже очень давно принят закон о том, что регистрационные номера на транспортные средства присваиваются в виде рулетки. Недавно столкнулась с таким вопросом, когда гражданин у меня интересовался, что такое рулетка. Объясняю, что рулетка – это мы не вручную что-то крутим, какой-то огромный барабан, в котором лежат пластины.
0: Такое поле чудес, да?
1: Да, это не поле чудес, это функционал, в нем имеется кнопка. Ни один инспектор не может повлиять на выбор госномера, то есть кнопка нажимается единожды, и то, что выпадает, то уже выпадает. Плюс ко всему, выбрать не то, что цифры, буквы тоже невозможно. Какая серия идет на выдачу и присвоение ГРЗ, такую вы и получите. Потому что между людьми могут ходить всякие разговоры в плане не только выбрать номер, но и выбрать серию. Буквенное обозначение, нет, это невозможно, все производится в автоматическом режиме.
0: То есть решает система, электроника.
1: Решает система.
0: Скажите, пожалуйста, вот относительно недавно, да, вводились ограничения, ну вот кто-то любит 09 регион на номерных знаках, а кто-то вот раньше старался избежать, да, получения номера с 09 регионом. Ну вот почему-то считают, что чаще останавливают владельцев транспорта из Кавказских республик, не знаю, насколько насколько это действительность соответствует. Как присваивается регион, да, на транспортном средстве? Вот здесь тоже важно знать и понимать. Насколько я понимаю, что если человек прописан в Карачаево-Черкесской республике, то есть у него постоянная регистрация на территории нашего субъекта, где бы он ни регистрировал транспортное средство, хоть в Москве, хоть на Камчатке, хоть в Карачаево-Черкесии, регион на номерном знаке будет 09.
1: Да, конечно. Это прописано в законодательстве и в регламенте, в федеральном законе о регистрации транспортных средств. Регион присваивается транспортному средству. Владелец на территории какого региона прописан, такой регион будет присвоен. Да, действительно, регистрация транспортных средств носит экстерриториальный признак оказания государственной услуги. То есть, условно, гражданин Карачаево-Черкесской республики прописан, ну, условно, в городе Черкесске, фактически проживая, ну, скажем, в Ростовской области. И он покупает транспортное средство, обращается, соответственно, в ближайшее регистрационное подразделение, это будет на территории условно Ростовской области, но номера на транспортное средство он получит 09 регион. Так указано в законодательстве.
0: То есть ему придется ехать в родную республику за, ну, вот, металлической рамкой, условно говоря, или нет?
1: Нет, ехать не придется. Все законом давно предусмотрено, что в случае, если регион не соответствует месту оказания государственной услуги, то он выйдет, номера будут присвоены виртуальные, гражданин обязан выйти и изготовить у изготовителя данные присвоенного госномера, то есть получить пластины непосредственно в подразделении. Не получится, нужно будет обратиться к изготовителю и получить уже у них пластины.
0: Ну, то есть, как правило, такие организации, насколько я знаю, ну, во всяком случае, вот у нас в МРЭО, в республиканской столице, такое учреждение прям рядом с подразделением, которое оказывает государственные услуги. То есть, вообще, вот отошел несколько метров, заказал, получил, оплатил и, собственно говоря, пользуйся. Хорошо, снятие с учета, прекращение регистрационного учета. Здесь тоже много актуальных вопросов. Ну, вот на самые актуальные и такие злободневные, я надеюсь, вы нам ответите.
1: Постараемся.
0: Хорошо, давайте о снятии с учета транспортного средства. Вот мы выше сказали, что на 10-й день после продажи бывший собственник должен поинтересоваться, прошла ли процедура регистрации на другого собственника. Если нет, есть полное право прекратить регистрацию. Правильно это называется?
1: Да, правильно. Обязательно правильно.
0: Рекомендую. Чтобы избежать штрафов, долгов, налогов и прочего.
1: И не дай бог в случае ДТП, естественно, вы будете нести такую же ответственность, если не узнали информацию о том, что перерегистрировано транспортное средство или нет, и своевременно, соответственно, не прекратили.
0: То есть это можно сделать тоже через госуслуги?
1: Через госуслуги.
0: И даже приходить не придется?
1: Можно посмотреть, да. Можно просто подать заявление уже на 11-й день. И в случае, если машина перерегистрирована, вы получите просто отказ. За эту услугу государственная пошлина не уплачивается. Напомню, поэтому никаких препятствий в этом вообще не вижу. Даже рекомендую это делать, потому что много граждан обращаются и имеют негативные последствия для своих финансов, скажем так, да, кто не позаботился, а вот новый собственник не исполнил свою обязанность, не переоформил. Соответственно, налоги
0: будут идти. Потом штрафы пачками идут.
1: Штрафы будут идти, конечно. Плюс, если вот вдруг будет дорожно-транспортное происшествие, вы будете нести такую же ответственность, солидарную, и придется потом много юридических последствий возникает. Поэтому рекомендую на 11 сутки обращаться, либо проверять на портале госуслуг перерегистрацию этого транспортного средства своего бывшего. Либо уже, если вы увидели, что не переоформлено, подавайте заявление и прекращайте регистрацию в связи с продажей другому лицу.
0: Даже если сделка прошла год, два, три, пять назад, то есть можно, если у вас есть договор купли-продажи на руках, можно это сделать. Ну и, кстати, можно проверить, числятся ли за вами какие-то транспортные средства. Это тоже еще один такой удобный момент. Хорошо. Вообще, когда автомобиль пришел в негодность, ну вот случилась, не дай бог, авария, да, когда автомобиль уже, ну, пришел в негодность, или, ну, отжил он свое, как снять с учета, и вот этот утилизационный сбор, много вопросов, да, поясните нам, как это на практике происходит. Много ли денег придется заплатить за то, чтобы снять с учета, да, вот, ну, все, автомобиль отжил свое, да, вот, чтобы
1: вот в случае,
0: оформить
1: если,
0: эту процедуру.
1: Да, в случае, если автомобиль отжил свое после ДТП, как вы сказали, или условно просто элементарно он проржавел и не подлежит восстановлению, необходимо это транспортное средство сдать в утилизацию. Соответственно, получить свидетельство о том, что транспортное средство принято на утилизацию и уже утилизировано. И лишь на основании этой справки обращаться в регистрационное подразделение госавтоинспекции.
0: Где ближайшие такие утилизационные центры есть? На Кавказе есть где-нибудь?
1: Есть, в городе Черкесске есть.
0: Угу. То есть это можно сделать, не выезжая из республики?
1: Можно сделать, не выезжая из республики, сдать транспортное средство, получить эту справку и с этой справкой уже обратиться к нам в МРЭО, если удобно. По территориальности это город Карачаевск, станица Зеленчукская, село Учкикен. Обращайтесь, и мы точно так же прекращаем государственный учет этого транспортного средства. Напомню, что многие граждане немножко путают прекращение и утилизацию. После утилизации транспортное средство в априори по определению не подлежит восстановлению, но утилизировано. Все. Поэтому ранее, как напомню, у нас была услуга прекращения регистрации по заявлению владельца. С марта 2025 года это упразднено, внесены изменения, такой услуги уже нет, поэтому остается только прекращение по договору купли-продажи и утилизация транспортного средства.
0: Вот наш радиослушатель Василий интересуется, вот планирует он приобрести прицеп к автомобилю, как его поставить на учет?
1: Прицеп это тоже относится к категории транспортных средств, поэтому имеет точно так же и ПТС, и СРТС-ку.
0: То есть, когда приобретаете, берите же документы.
1: Конечно, без документов
0: не просто сам прицеп, но и документы.
1: Конечно. Угу. А процедура такая же, как и у транспортного средства, условно скажем, машина и прицеп будем разделять, потому что это все является транспортным средством по определению. Ставится на учет точно так же, подается заявление, предоставляется на осмотр, уплачивается государственная пошлина, она отличается от госпошлины за номера, например, на прицепах. Процедура проходит точно такая же.
0: Угу. То есть, получается, записываемся через портал госуслуги, предъявляем ваш прицеп к осмотру непосредственно перед процедурой в указанный день, на который вы записались, в подразделение госавтоинспекции, ПТС, СТС, паспорт, договор купли-продажи. Кстати, номерные знаки на прицепы тоже нужны.
1: Конечно, нужны.
0: Госпошлина, естественно, такая же, как необходимая, и так далее, и так далее. Хорошо, еще одна практическая ситуация, когда владелица, скажем так, в большей степени, наверное, у девушек так бывает, выходит замуж, берет фамилию мужа. Что делать с транспортным средством? Тоже нужно менять документы, да? Это новая процедура регистрации или это перерегистрация? Как это вообще происходит на практике?
1: На практике объясню, как это происходит. Это называется исполнение административного законодательства собственником транспортного средства. В законе четко прописано при изменении персональных данных, в том числе это касается и прописки собственника, граждане обязаны обратиться в регистрационное подразделение и внести изменения в регистрационные данные транспортного средства.
0: То есть, это если меняется прописка, придется, надо тоже уведомить госавтоинспекцию.
1: Конечно.
0: И менять номерные знаки, получается.
1: Если вы поменяли регион.
0: То есть, номерные знаки тоже менять.
1: При смене региона программа вам автоматически поменяет. При смене фамилии или вот в этих перечисленных изменениях здесь не меняется собственник. Не стоит путать, потому что многие заявители подают неправильное заявление. Ну, как вы сказали, в большинстве это, конечно, женский пол. Путают заявление при изменении персональных данных собственника или изменении собственника.
0: То есть собственник тот же, но у него изменились персональные данные. То есть автомобиль не перешел из рук в руки. Это не купля-продажа,
1: это не
0: изменение собственника. И внести изменения нужно будет в сами регистрационные документы. То есть в сами документы. Здесь пошлины другие, и, насколько я понимаю, это немножечко подешевле.
1: Ну, госномера, как правило, никогда не меняются. Свидетельство о регистрации транспортного средства, естественно, вы получите новое и внесете изменения в паспорт транспортного средства. Будет сделана дополнительная запись.
0: То есть точно так же подаем через портал госуслуг, формируем заявление, главное правильно выбирать графы, приходим в условный день с документами. Вот при такой процедуре транспортное средство к досмотру предъявляется?
1: При смене персональных данных собственника транспортное средство не предъявляется.
0: Хорошо, вопросов еще много, но времени уже совсем не осталось. Буквально несколько секунд. Екатерина, давайте напомним адреса регистрационных подразделений на территории Карачаево-Черкесской республики, в которые наши граждане, жители республики, гости региона, временно проживающие могут обращаться со всеми необходимыми вопросами, в том числе и за получением уже непосредственно услуг по регистрации транспорта.
1: По регистрации транспорта вы можете обратиться, как и любой заявитель, в село Чапаевское, улица Набережная, город Карачаевск, улица Крымшамхалова, станица Зеленчукская, улица Гагарина и село Учкикен, улица Ленина.
0: График работы?
1: График работы со вторника по субботу, в четверг короткий день с 9 до часу прием заявителей.
0: Выходные дни, получается, воскресенье и понедельник. Ну что, друзья, мы желаем всем почаще приобретать новый транспорт, ставить его на учет, не игнорировать государственные процедуры, ну и пусть побольше вот таких приятных ситуаций с покупкой транспорта будет у наших радиослушателей. Это всегда очень-очень приятная вещь. Пусть ваш транспорт служит вам долго, во благо. Ну и, конечно же, не забывайте о правилах дорожного движения. Будьте аккуратными, законопослушными водителями. Берегите себя и своих близких. Екатерина, спасибо. Мы с вами прощаемся. Надеемся, ненадолго.
1: Всего доброго.
0: До свидания, друзья.
2: В Черкесске 265

0: пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» — аккумулятор, который не подходит.

слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: скопились куликом.
1: На, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 астросериф является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц. Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлено описание более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

Доброго дня, доброго вторника, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это, как всегда, КЧРФМ. Надеюсь, ваша любимая радиоволна. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в большой информационный час. Сегодня расскажу о самом важном, интересном, главном, о том, что происходит в республике в эти замечательные дни. Анонсируем события. Ну и далее побеседуем. Беседа интересная, занимательная, ну и прикладной характер имеющая. Все, что пригодится вам в жизни, все в наших беседах здесь, в эфирной студии с гостями. Друзья, делайте погромче радиоприемники. Пожелаю всем отличного дня, хороших новостей. А новости у нас сегодня, кстати, исключительно хорошие. Давайте начнем. Сегодня в России впервые отмечается День языков народов России. Праздник установлен в 2025 году решением президента Владимира Путина. И в этот день прошел пятый международный тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесской республики. Акцию посвятили году единства народов России и году духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Центральной площадкой диктанта по традиции выступил Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева. Здесь диктант писали на карачаево-балкарском языке, кабардино-черкесском, ногайском и абазинском языках. Также была организована прямая трансляция на площадке в разных уголках России и за рубежом. Написать диктант, кстати, можно и онлайн на всех языках народов Карачаево-Черкесии. Организатором проекта выступил Карачаево-Черкесский госуниверситет имени Умара Алиева при поддержке главы региона Рашида Тимрезова. Все подробности о диктанте и возможность написать онлайн также на сайте КЧГУ. Ну и в канун Дня родных языков народов России, который отмечается сегодня, 8 сентября, в Липецке стартовал финал 5-го всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В этом году за победу будут бороться 85 учителей и 46 воспитателей детсадов из 87 регионов страны. В числе финалистов педагоги из Карачаева-Черкесии – это учитель родного карачаевского языка и родной литературы средней школы номер 1 Карачаевска Файтинга Тима Лайпанова и воспитатель детского сада «Светлячок» из аула Адыгехабль Радима Мисрокова. Участники представят свои методические находки, проведут уроки и образовательные мероприятия, а еще мастер-классы и просветительские практикумы. Глава республики Рашид Тимрезов пожелал удачи землячкам и призвал поддержать их в голосовании в специальной номинации «Общественное признание». Оно проходит ВКонтакте. В Черкесске завершается капитальный ремонт детского сада «Ручеек». Ему зданию уже 65 лет. Основные работы завершены. Обновлен фасад, крыша. Внутри полностью заменили инженерные сети и утеплили здание. А также устанавливают кухонное оборудование и монтируют камеры видеонаблюдения. В здании создали доступную среду для детей с ограниченными возможностями. Оборудован пандус и специальная санитарная комната. Также оборудовали отдельное помещение для сотрудников охраны и обеспечили удобные эвакуационные выходы из каждой группы. Следующий этап – это благоустройство территории. По проекту здесь появится 8 игровых комплексов с теневыми навесами и площадка для спортивных игр. Обновят и ограждение детсада. Работы проводятся в рамках национального проекта «Семья», который стартовал в прошлом году по инициативе президента Владимира Путина при содействии «Единой России». Ранее отремонтировали 2 детских сада и приступили к обновлению еще 6 детсадов. Но в целом до конца следующего года в республике планируют отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 дошкольных учреждений. Правительство России включило свыше 70 новых объектов в обновленную схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В числе предусмотренных мероприятий – строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог в регионах и развитие воздушной инфраструктуры, включая строительство аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Глава нашего региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что для нашей республики это важный шаг в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов. Нет сомнений, что новый аэропорт станет мощным стимулом для развития туризма, экономики и транспортной доступности нашей республики. –
Мы в селе Костахитогурово завершили строительство современной врачебной амбулатории. Здание площадью 120 квадратных метров рассчитано на 40 посещений в смену. Предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить кабинет оборудованием для оказания первичной медпомощи и диагностики взрослых и детей. Амбулатория построена взамен старого медучреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также при содействии «Единой России». Напомним, недавно открылись и уже принимают пациентов три новые амбулатории в селе Счастливом, Джаге, Новой Джигуте. А еще на 11 объектах здравоохранения ведутся работы. В частности, завершается строительство ФАПа в Кичибалык. Также в этом году стартует строительство центральной районной поликлиники в Адыгехабле и терапевтического корпуса в Карачаевске. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскивали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения. Находились они в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставрополья и Малокарачаевского района Карачаева-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожают. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Напомним, что поиски велись непрерывно с конца августа, с того момента, когда обратились в полицию родственники. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Третий сезон всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0» состоялся в Волгоградской области. Игра была организована при участии движения «Первых» и объединила более 3 200 000 школьников и студентов со всей России. Лучшие из лучших собрались в финале. Среди них команда из Карачаева-Черкесии. Это команда «Ураган» из Прикубанского района. Она выступала в составе объединенной армии «КАМА». Ребята достойно прошли все этапы соревнований и стали серебряными призерами финала. При этом наша команда «Ураган» стала победителем военно-тактической игры в старшей возрастной категории, показала лучший результат в комбинированном марше и марше в рамках большой военно-тактической игры. Ну а глава региона Рашид Тимрезов поздравил ребят с заслуженным серебром и поблагодарил их наставника Юсуфа Биджиева. Друзья, ну и анонс большого спортивного мероприятия 9 и 10 сентября. Уже завтра и послезавтра Карачаево-Черкесия будет принимать этап чемпионата России по велосипедному спорту «Дружба народов Северного Кавказа 2026». Он соберет сильнейших велосипедистов страны и зарубежья. Будут гости из Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Они тоже участвуют. Уже завтра в 16.00 в Черкесске будет проходить зрелищная гонка «Критериум» по улице Свободы. Далее завершится этот спортивный день праздничным концертом для жителей и гостей Черкесска. Он пройдет в районе школы номер 20 в республиканской столице. На следующий день, 10 сентября, спортсмены выйдут по маршруту Черкесск-перевал Гумбаши. Их ждут скорость, сложная трасса и невероятные виды из Северного Кавказа. Приходите поддержать спортсменов, зарядиться атмосферой большого спортивного праздника. Ну что, друзья, хочется еще раз всех поздравить с праздником, который мы отмечаем в этом году впервые. 8 сентября, отныне День языков народов Российской Федерации. Напомню, что памятная дата была учреждена указом президента России Владимира Путина от 4 ноября 2025 года и приурочена она ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Выбор даты глубоко символичен, ведь сам Гамзатов творил на своем родном аварском языке, а благодаря русскому языку его стихи, в том числе и знаменитые «Журавли», обрели мировую известность. Его судьба – это живое воплощение главной идеи нового праздника – богатство России в гармонии языков и культур, а сила в их единстве. День языков народов Российской Федерации утвержден в целях сохранения и поддержки языков и решает сразу несколько важных задач. Сохраняет и развивает языки, культурное наследие народов России, популяризирует научные знания о языковом разнообразии страны, а еще укрепляет межнациональный мир и единство российской нации.
По данным Института языкознания Российской академии наук, в нашей стране насчитывается 155 языков. Данные на август 2026 года. Поддержка языков – это одна из приоритетных задач государства, и президент Владимир Путин не раз подчеркивал необходимость системной государственной помощи языкам, защиты общего языкового пространства. Проведение Дня языков в этом году обретает особый смысл, ведь проходит в рамках Года единства народов России. Это подчеркивает, что уважение к языкам и культурам всех народов – это фундамент сплоченности нашего гражданского общества. Именно через родное слово мы передаем нравственные ориентиры, укрепляем взаимопонимание и доверие между людьми разных национальностей. В этот день по всей стране проходят просветительские акции, лекции, литературные вечера и творческие встречи. Участники слышат звучание национальных языков, знакомятся с историей и литературой народов нашей большой страны. Главная цель этих мероприятий – показать, что языковое наследие – это ценность, которую важно оберегать и приумножать. Ведь язык – это ключ к душе народа. Изучая свой родной язык, мы прикасаемся к истокам собственной идентичности, а осваивая языки соседей, мы приобретаем новых друзей, понимаем иные культуры и расширяем горизонты своего мировосприятия. Ну и, друзья, язык межнационального общения, государственный язык в нашей стране – это русский, им мы тоже, безусловно, гордимся. И вот интересная цифра. Русским языком владеют более 255 миллионов человек по всему миру. Русский остается одним из самых распространенных языков. На нем говорят как минимум в 68 странах мира. В 2026 году по числу носителей он занимает 9-е место в мире. Такие данные привел советник президента России Елена Ямпольская. В ряде стран русский имеет официальный или особый статус. Так он является государственным в Белоруссии, Южной Осетии, официальным в Казахстане и Кыргызстане. В Таджикистане и Армении русский используется как язык межнационального общения, а в Абхазии – в государственных учреждениях. Ну что, друзья, с праздником, с Днем языков народов России! Любите, изучайте и берегите свои языки. Это наше общее национальное достояние. И пусть каждое слово, сказанное на родном языке, звучит гордо, наполняет ваши сердца теплом и радостью. И пусть сегодняшний праздник станет для каждого поводом задуматься о том, какое неисчерпаемое богатство мы храним в слове. Как важно говорить на родном языке, сохраняя его для будущих поколений.

Мы открываем нашу традиционную радиорубрику «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧРФМ. Ежемесячно мы встречаемся здесь, в эфирной студии, приглашаем представителей органов прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики с тем, чтобы расширить наши знания в правовой, юридической сфере, больше узнать о наших правах, законных интересах и, конечно же, узнать о том, как органы прокуратуры работают в разных направлениях, защищают наши права, интересы, обеспечивают в том числе защиту наших законных интересов. Ну и, друзья, сегодня такая же встреча. Тема крайне актуальная. К сожалению, хотелось бы сказать, но в последние годы эта тема

0: охватить разные сферы данной темы, дать подробнейшие разъяснения, примеры в том числе будут. Ну, я надеюсь, что у нас все получится. Ну и, друзья, традиционно небольшое предисловие. Тема кибермошенничества или как обезопасить себя от мошенников в условиях современных реалий. Эти преступления, киберпреступления, отличаются повышенной общественной опасностью и имеют значительную распространенность, в том числе и в нашей республике. Для их предотвращения при координирующей роли прокуратуры республики реализуется целый комплекс мер профилактического характера. Они направлены на противодействие преступлениям указанной категории и совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов. С целью профилактики криминальных посягательств указанной направленности органами прокуратуры проводится системная разъяснительная работа. На встречах с населением освещаются механизмы дистанционного мошенничества, рассказывают о способах защиты от них и мерах профилактики. До граждан доводится информация о многочисленных и довольно разнообразных формах обмана и о том, как их избежать. Активная профилактическая работа проводится в рамках созданных кибердружин с привлечением представителей общегосударственного общественного движения детей и молодежи «Движение первых». На заседаниях межведомственных рабочих групп, на встречах с нотариусами, риэлторами и иными заинтересованными ведомствами обсуждаются вопросы совершенствования работы и консолидации усилий в борьбе с кибермошенничествами. А для пропаганды правовых знаний в этой сфере прокурорами широко используется потенциал средств массовой информации. Это выступления на радио и телевидении, в печатных изданиях и на электронных ресурсах. Реализуются судебные механизмы защиты прав граждан, пострадавших от дистанционных мошенничеств, когда прокуроры обращаются в суд с заявлениями о взыскании в пользу пострадавших денежных средств, которые были похищены кибермошенниками. Итак, друзья, давайте будем знакомиться с гостем, который более подробно расскажет и раскроет нам эту тему. Это старший помощник Усть-Жигутинского межрайонного прокурора Виталий Кравченко. Здравствуйте, Виталий.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Виталий, давайте обсудим вот эту актуальную тему. К сожалению, да, годы идут, а актуальность темы обретает все большую. И вроде бы, казалось бы, люди очень много уже знают о технологиях, о интернете, о том, что это не только польза, но иногда и очень серьезные риски. Знают о схемах мошенников, слышали наверняка много профилактических мероприятий. Ну, невозможно мимо них пройти. Но, к сожалению, люди по-прежнему становятся жертвами таких мошенников. Давайте сегодня какие-то самые распространенные, популярные, так скажем, схемы или схемы, которые встречаются чаще других, будем рассматривать. Давайте начнем с ловушек интернет-магазинов и сайтов объявлений. Да, все мы пользуемся этими хорошими ресурсами, но не всегда и все аккуратно. Вам слово. Давайте вот начнем с интернет-магазинов и сайтов объявлений. Как россиян обманывают с использованием вот этих ресурсов?
1: Спасибо большое, Анна. Да, действительно. Хотелось бы начать с довольно популярной схемы. Это мошенничество именно в интернет-магазинах и на сайтах объявлений. Начнем с того, где мы вообще тратим деньги чаще всего. Это, соответственно, онлайн-шоппинг. Мошенники часто создают сайты однодневки. Выглядит это как яркая витрина с суперсценами. Например, вы видите новый iPhone за 30 тысяч рублей или шикарный диван за полцены. Это крючок, как правило, на который клюет большинство наших граждан.
0: То есть все-таки пытаются заманить халявой какой-то, да, если просто
1: Приятная цена, как правило. Вот. В целом, как это работает? Ну, как правило, вас просят либо сразу перевести деньги на карту, либо оплатить наложенным платежом через Почту России. Второй вариант особенно коварен. Помните, по правилам Почты России вы сначала платите деньги за посылку, и только потом, уже после оплаты, можете вскрыть коробку. Если там вместо телефона окажется кирпич, либо дешевая китайская безделушка, вернуть деньги вы на месте уже не сможете. Вы будете ходить по инстанциям, писать заявление, а мошенник уже давно заблокировал сайт и пропал. Какие же признаки мошеннического сайта? Это отсутствие реальных отзывов, минимальный дизайн, скудные контактные данные, одна только электронная почта и чересчур навязчивый менеджер, который постоянно вас торопит с оформлением покупки. Я думаю, среди нас всех это одно из самых популярных площадок для покупок товаров и услуг является сайт Авито. Схема там очень простая. Вы договариваетесь с продавцом, а он просит перейти для общения уже в мессенджеры. Они бывают различные. Мотивирует это тем, что там ему удобнее. Дальше он присылает вам ссылку, соответствующую с логотипом Авито оплата, либо безопасная сделка, так называемая. Вы вводите данные своей карты на этом поддельном сайте, и деньги начинают уже списываться автоматически, без вашего.

0: ведома. Или хуже, уже продавец просит предоплату. Вы переводите, а товар так и не получаете. Запомните одно простое правило. Все безопасные сделки на таких площадках происходят только внутри их приложений. Если продавец настаивает на внешней ссылке или переводе на личную карту, это 100% мошенник.
1: Друзья, вроде бы казалось бы просто, но когда нас заманивают очень выгодным предложением, сниженной ценой, ну, кто может устоять? Давайте все-таки здравый смысл не терять. Скидки и выгодные предложения хорошо, предложения это хорошо, но все-таки иногда можно потерять гораздо больше и не приобрести тот товар, за которым вы охотитесь. Виталий, подскажите и разъясните, пожалуйста, есть ли какой-то вот действенный способ убедиться в том, что продавец на той или иной площадке добросовестный? Совестный. Вот как простому человеку понять, мошенник это или не мошенник, а добросовестный продавец, который действительно отправит нужный товар?
0: Да, конечно, способ есть такой. Изначально советую всем перед тем, как начинать диалог с продавцом, всегда смотрите на его профиль. Как давно он создан, есть ли положительные у него отзывы. Как правило, если профиль создан минимум год-два назад, ну, или хотя бы у него есть 10-20 отзывов, там, к примеру, да, желательно положительных, конечно, то человек всегда добросовестный. Но, опять же, необходимо всегда внимательно смотреть, как у вас складывается диалог с продавцом. Повторюсь, если же продавец склоняет вас к тому, чтобы продолжить беседу в мессенджере, неважно каком, то это с большой долей вероятности мошенник. Также, если человек убеждает вас перевести ему предоплату, так называемый задаток за товар, ссылаясь на то, что у него уже имеются другие покупатели, как бы, да, которые должны уже этот товар у него приобрести. Это, скорее всего, мошенник. Так как в 90% случаев, когда человек уже переводит данный задаток на карту покупателя, вас просто добавят в черный список, и вы останетесь без своих денег. Запомните основное правило. Настоящие продавцы, они никогда вас не будут торопить с предоплатой.
1: И вот этот момент, который Виталий несколько раз обозначил, как правило, недобросовестные продавцы всегда хотят перейти, да, если это Авито, например, с Авито на другие ресурсы мессенджеры, да, как правило, это Telegram, да, вот ресурс, который сейчас уже официально заблокирован и признан Виталий, как?
0: Экстремистским,
1: да, вот точно. Поэтому, друзья, если продавец торопит, просит перевести деньги не через интернет-площадку, а непосредственно ему на карту, указывает какие-то реквизиты, просит перейти в другой мессенджер, то есть, получается, он заметает следы, да, и, скорее всего, вы попадете на мошенническую схему. Еще раз, друзья, проверяем сайт, проверяем, как давно он создан, переходим в профиль продавца, если эта площадка с объявлениями, смотрим, когда она была создана, отзывы, конечно же, читаем, ну и несколько раз перепроверяем. Даже если это не такая большая сумма, друзья, да, уж если вы решили совершить крупную покупку, то осторожность, еще раз осторожность. Давайте к другим схемам, наверное, классическая такая уже, да, если можно так сказать, схема, наверное, с которой начинались кибермошенничество, это вот этот звонок с просьбой: «Мама, я попал в беду, срочно выручай нужные деньги», да. Сейчас эта схема еще работает?
0: Конечно, она актуальна и на сегодняшний день. Схема довольно старая, но от того не менее опасная, честно говоря, звонок от якобы родственника в беде. Вот, то есть, как это происходит? Вам звонит неизвестный номер, как правило, плачущий голос в трубке, говорит: «Мама, папа, это я, попала в аварию, меня задержали». Ну, различные причины могут быть, и срочно нужны деньги. Вы начинаете перебирать сразу в голове имена Лена, Катя и так далее. Мошенник ловит любое имя, которое вы перечислили, и вплетает его в свою историю. Дальше в трубке появляется некий полицейский или следователь, который строгим голосом вам подтверждает: «Да, действительно, ваша дочь в отделении полиции. Чтобы уголовное дело не заводить, нужно срочно перевести 200 тысяч рублей, якобы адвокату, ну, либо другие могут быть причины». При этом в динамике может звучать шум на заднем плане, да, похоже на голос вашего ребенка, там, и так далее, крики и так далее. Вот. Необходимо сразу же, я вам посоветую, сразу не паниковать, необходимо сразу же позвонить своему так называемому, ну, родственнику, который якобы попал в эту ситуацию, в аварию либо, и так далее, и убедиться, что с ним все в порядке. Как правило, я вас уверяю, в 80-90% случаев с вашим родственником все будет хорошо.
1: Ну, то есть, получается, на что берут, да, это такой психологический тонкий прием, когда ты слышишь, что твой близкий человек в беде, ты даже, да, можешь не распознать, что это другой голос и так далее. Я слышала и видела, я думаю, и наши радиослушатели тоже, даже такие комичные истории, когда людям звонили с просьбой: «Мам, я попал в беду», а у человека нет детей, но человек почему-то становился жертвой, переводил деньги, хотя у него нет детей, да, и в беду вроде бы попасть было некому. То есть мошенники очень грамотно психологически обставляют вопрос, и просто получается, что человек просто теряет бдительность и сам не понимает, как такое произошло. Поэтому будьте осторожны. Самый действенный способ прекратить разговор и перезвонить тому человеку, якобы от имени которого, ну, либо другому родственнику. Да, эта схема, кстати, работает на людях старшего возраста, да, и начинали, да, бабушек, дедушек обманывали. Сегодня люди разного возраста попадаются. Поэтому расскажите, научите, особенно если в вашей семье есть пожилые родственники, что в такой ситуации нужно делать. Нужно положить трубку, позвонить другим родственникам или тому, чье имя было названо. Уточнить, переспросить и убедиться, так ли это или нет. Лжебанкир, еще одно направление, еще одна легенда, которая, к сожалению, работает в руках вот этих умелых, скажем так, злоумышленников, мошенников на то, чтобы обмануть и лишить сбережений россиян. Как это работает и как защитить себя, Виталий?
0: Сегодня это, к сожалению, самая популярная схема. Раздается звонок изначально с незнакомого номера, как обычно. Уверенный голос представляется службой безопасности Сбербанка, либо другого иного банка. Голос строгий, как правило, четкий. Вас начинают сразу запугивать. На вас пытаются оформить кредит, с вашей карты пытаются снять все деньги. Кто-то вошел в ваш личный кабинет. Далее мошенник налаживает психологические, то есть контакт. Он задает вам вопросы, делали ли вы покупки в интернете, снимали ли наличные, подписывали ли какие-либо документы. Вы начинаете отвечать, путаться и волноваться. Затем вам скажут, что необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. И далее вас просят назвать номер карты, срок ее действия и три заветные цифры на обороте карты, так называемый CVV-код. Либо же просят чаще всего тоже смс-пароль назвать, который вам приходит на телефон. Я вас прошу запомнить раз и навсегда. Такого понятия, как безопасный счет, в природе не существует. Нет никаких безопасных счетов, куда надо срочно переводить все сбережения. Это уловка, чтобы вы сами взяли деньги в долг у банка и отдали их преступникам. Помните, ни один банк не попросит вас перевести деньги с вашей карты на другую карту для спасения так называемого. Если слышите слово «безопасный счет», кладите трубку мгновенно. Сотрудник банка никогда, ни при каких обстоятельствах, не просит вас назвать CVV-код, СМС и так далее. У них все эти данные уже есть в системе. Им не нужно спрашивать у вас то, что они уже и так видят на своем компьютере. Если вас просят это сделать, на линии мошенник, знаете, сразу кладите трубку.
1: То есть выражение «безопасный счет», «переведите», «пытаются взломать» и так далее, это все однозначно, стопроцентно мошенники, да, друзья. Никаких кодов не диктуем, никакие безопасные счета, никаких кредитов, да, для погашения, перекрытия, открытия новых и выплаты чего-то там, комиссий, никогда не делаем. Ну и вот, собственно говоря, хорошая схема, которая работает, это самозапрет на выдачу кредитов. Да, россияне очень активно стали пользоваться такой возможностью. Можно установить через госуслуги, да, особенно это касается людей старшего возраста, да, которые могут попасть в такую схему. Самозапрет на выдачу кредитов. Вот такая личная рекомендация. Хорошо, давайте разберем вот такую ситуацию, которая может все-таки сложиться. Если человек уже продиктовал мошенникам код из СМС, но спохватился и понял, что он ошибся. Времени, конечно, на раздумья нет. Понятно, что мошенники будут перечислять деньги в течение там, вот, секунд, минут. Можно ли остановить вот эту операцию, как-то спасти ситуацию, спасти свои деньги? Если ты уже продиктовал вот этот код, но понял, что тебя облапошили.
0: Да, это экстренная ситуация, но не безнадежная. Самое главное в данной ситуации не паниковать и действовать быстро. Первое, что вы делаете, это немедленно, не раздумывая, звоните в ваш банк по официальному номеру. Он, как правило, написан на оборотной стороне вашей пластиковой карты. Но не по тому номеру, который вам только что звонил, а потому, что именно на карте указан, либо на официальном сайте банка.
1: Второй... Вот обычно это или короткий номер, или 8800, да. Да, то есть не перезваниваем обратно, ищем информацию на карте или в интернете.
0: Да, все верно. Второе, вот когда вы дозвонились уже в банк, вы говорите оператору фразу: «Я сообщил мошенникам данные карты и СМС-код. Немедленно заблокируйте карту и счета». Оператор обязан принять вашу заявку и, соответственно, заблокировать карту в течение нескольких секунд. Если перевод уже ушел, то пишите заявление на оспаривание операции. Банк обязан его рассмотреть. Далее помните, что в первые 5-10 минут, пока карта активна, у вас еще есть шанс остановить данное списание. Каждая секунда на счету. Не тратьте время на переписки в мессенджерах и не ищите мошенников. Звоните сразу в банк. Чем быстрее вы заблокируете вашу карту, тем выше шанс сохранить ваши деньги.
1: Итак, друзья, если все-таки вот эта опасная ситуация случилась, сразу звоним в банк. Перезваниваем по номеру телефона, который есть на вашей карте, или просто в любом поисковике в интернете с телефона смотрим официальный телефон горячей линии вашего банка, говорим оператору, что вы перевели деньги мошенникам и просите заблокировать ваши карты и счета, и каждая секунда здесь на счету. Еще раз я проговариваю, чтобы еще раз все отложилось в памяти. Давайте еще по другим схемам пройдемся. Следователи, полицейские, люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, это тоже вот бич по современности. И очень часто я слышу такие истории, когда людям звонят якобы представители силовых, правоохранительных органов, и тоже начинаются вот эти какие-то истории. Поясните, как это работает и как не попасть на уловки мошенникам. Ну и, конечно, знаете, бывают такие ситуации, когда настоящие сотрудники правоохранительных органов звонят, а люди уже наученные не воспринимают их всерьез и называют мошенниками. И такие ситуации люди уже были. Да. Да, люди уже научены. Что делать, если вам позвонили и сказали, что это сотрудник полиции или следователь? Как распознать мошенника?
0: Да, Анна, это действительно еще одна схема, похожая на банковскую, но немного с юридическим уклоном. Как правило, да, как вы пояснили, вам звонит либо сотрудник Следственного комитета, полиции, даже прокуратуры, ну, неважно, может, кем угодно представиться, именно представляясь данным лицом. Он говорит, по вашему паспорту в другом городе мошенники пытаются оформить якобы кредит. Называют чужое имя и спрашивают, знакомо ли оно вам. Ну, естественно, скажете, что нет, вы не узнаете этого человека. Тогда они начинают вас инструктировать. Чтобы защитить свои деньги, поучаствуйте в нашей операции. Переведите нас все свои сбережения на наши счета, а мы уже их заморозим, а потом вам вернем через несколько дней. Звучит как сценарий детективного фильма, на самом деле, но люди верят, потому что голос строгий, официальный, называется реальные звания, должности. Иногда злоумышленники даже скидывают в мессенджер фото удостоверений. Ну, как правило, они поддельны. Ну, также необходимо понимать, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут требовать с вас перечисления денежных средств куда-либо, на какие-либо счета, поучаствовать в какой-либо спецоперации. Это исключено. Угу. Поэтому обязательно внимание обращайте на вот эти моменты.
1: Ну и, друзья, еще такой один совет. Уточнить подразделение, в котором служит звонящий, положить трубку, перезвонить в полицию, можно, да, если это люди представились полицейскими, перезвонить просто на 02 или 102 и спросить, а вот такой-то у вас служит, и тогда все моментально становится понятно. Хорошо, вот эти вот интересные звонки с маркировкой, да, скажем так, мы получаем такие звонки. Если позвонили с маркировкой и высветилось Сбербанк или номер 900 или название другого банка, вроде бы, да, если есть маркировка, человек считает, что это действительно стоящий звонок и звонят действительно из этой организации финансовой. Так ли это и всегда ли это так?
0: Не всегда это так. Есть такое понятие, как подменные номера. Вот на сегодняшний день есть специальные сервисы в интернете, которые за небольшие деньги позволяют установить любой исходящий номер на ваш телефон. Мошенник может вообще сидеть в другом регионе, даже в другой стране, а у вас на экране будет отображаться официальное название, логотип Сбербанк, либо номер 900, либо следователь Иванов и так далее. Поэтому у нас с вами правило железное в данном случае. Вот эти определители номера, это просто красивая картинка, ему нельзя верить. Если вам звонят и начинают разговор о деньгах, о переводах, о кодах, паролях, вы сразу кладете трубку, как я пояснял раньше. Ваше действие одно, не вступать в диалог. Сотрудники правоохранительных органов не звонят обычным гражданам, чтобы попросить их поучаствовать, как я пояснил, в задержании там мошенников, либо какой-то спецоперации. Они не просят переводить деньги и не выпрашивают какие-либо пароли. Вот как вы пояснили, да, действительно, в таком случае необходимо же по возможности, если вам представляется, например, капитан Иванов с отдела, там, грубо говоря, города, отдела МВД России по городу Черкесску, позвоните в отдел по городу Черкесску, на официальном сайте все номера, все контакты присутствуют. И поинтересуйтесь.
1: Есть ли у них такой капитан?
0: Есть ли вообще такой сотрудник, да. Я вас уверяю, что больше, ну, скорее всего, это не будет, просто не существует. Поэтому будьте бдительны в любом случае.
1: Хорошо, еще одна схема. Это схема, которая тоже очень привлекает многих, да, но непростая история, ну, наверное, такая тоже один из трендов, что называется. Инвестиции. Предложение об инвестициях. насколько это популярная история и как вообще это работает? Ну, в принципе, да, понятно, что на инвестициях кто-то зарабатывает. Но, опять же, надо иметь, наверное, какие-то знания, образование, чтобы здесь понимать. Ну, многие решаются. Давайте об этом поговорим, о этой наболевшей проблеме, о ловушках инвестиционного характера.
0: Да, на самом деле, тоже популярная схема, которая набирает сейчас популярность. Это, ну, как обычно происходит, как вам звонит финансовый консультант, либо брокер, ну, и обещает, как правило, золотые горы. Вложите 50 тысяч, через неделю получите 100, с тем вас добавляют в закрытые мессенджеры, там, телеграм-каналы и так далее, где якобы сидят такие же счастливые инвесторы. То есть выкладывают скрины прибыли, как правило, как все хорошо у них получается, то есть красивые графики, большой рост прибыли. Ну, то есть первое время вам даже могут дать вывести там какую-то сумму, ну, небольшую, как правило, чтобы заманить человека, или чтобы вы поверили в эту схему. Это называется «втереться в доверие» простым языком. То есть, когда вы вносите уже сумму покрупнее, то 100, 200, там, 500 тысяч рублей, ваш личный кабинет уже на поддельной бирже перестает открываться. Консультант исчезает, номер заблокирован, а деньги уже уходят в никуда. Главный тест для любой инвестиционной идеи – это если вам гарантируют прибыль, особенно высокую и за короткий срок. Это 100% мошенничество. В финансовом мире гарантии не бывает. Официальные брокеры никогда не звонят первыми с горячими предложениями. Если вам звонят, поздравляют с удачей, зовут вложиться, скажите твердое «нет» и просто положите трубку.
1: Ой, как сложно отказаться, когда тебе сулит большой, быстрый выигрыш, да, большая прибыль, скажем так, без особого труда. Вот почему-то вот эти схемы, да, очень работают на алчности людей, играют. Все мы хотим побольше денежек и желательно, чтобы ничего не делать. Так не бывает, друзья. Об этом надо помнить. Мошенники в мессенджерах, Telegram, WhatsApp, Viber, Макс даже пытаются, да, взламывать. Бывают такие попытки с отечественным мессенджером, но здесь в последнее время вот все хорошо и, как мне кажется, очень серьезно разработчики работают и ускоренными темпами. Да, мы помним, что он создавался очень быстро и уже сейчас достаточно такой серьезный, надежный мессенджер. Но многие пользуются по привычке, да, тем же WhatsApp, кто-то Viber, а кто-то даже и запрещенным Telegram. Как работают мошенники в этих мессенджерах, и мы должны знать, чтобы обезопасить себя.
0: В данных мессенджерах часто происходит такая ситуация, что мошенники взламывают доступ, то есть к вашему профилю, либо профилю вашего друга. Как правило, они копируют аватарку, стиль общения, потом пишут уже вашим контактам от вашего имени, говорят: привет, срочно проблема у меня, мне нужно карту, ну, срочно деньги занять, карту заблокировали и так далее. Ну, могут быть различные причины. И говорят: займи там 5-10 тысяч до завтра, я срочно, завтра 100% отдам. То есть они никогда огромных сумм не просят, как правило, потому что, ну, сумма большая, она может насторожить. Они выбирают, как правило, очень маленькие суммы, чтобы человек не догадался. То есть давят на срочность. Мне прямо сейчас надо на операцию, на штраф, на покупку и так далее. Ну, причины могут быть различные. Если вам пишет друг и просит денег, лучше перезвоните ему. Не надо переводить деньги, то есть пока друг не выйдет на связь. Позвоните ему, напишите в соцсети, то есть убедитесь, что это действительно он. Лучше переспросите, тем более, если разговор идет о большой сумме.
1: Тем более, если малознакомый, да, вроде человек, который есть у вас в контактах, но малознакомый человек, и вдруг он решил попросить денег. Или человек, который никогда не просил у вас денег. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Ну и современные технологии врываются в нашу жизнь. Нейросети, конечно, подорвали наше спокойствие, и мошенники активно осваивают и их. Как работают мошенники с использованием нейросетей? Что мы должны знать о том, чтобы не потерять свои финансы и не попасться на такие современные, высокотехнологичные, я бы даже сказала, для нас, простых людей, уловки?
0: Да, на самом деле тоже схема очень популярная в наше время. Есть такие случаи, когда мошенники уже с помощью нейросетей уже подделывают и голос, и лицо человека, то есть при видеозвонке. Часто встречаются случаи, когда вам по видеосвязи звонит некое лицо, то есть в форме сотрудника правоохранительных органов, неважно каких. Как правило, сидит он за рабочим столом, сзади него портрет президента на стене и так далее. Ну, то есть все красиво сделано.
1: По видеозвонку, да?
0: Да, по видео. Угу. Распознать обман можно очень просто, на самом деле. Просто попросите собеседника повернуть голову либо влево, либо вправо, прикрыть рукой лоб камерой. То есть в реальном времени фейк, он не успевает подхватить такие движения, и картинка начинает искажаться, плыть или задерживаться. Это явно сигнал, что вы общаетесь с неживым человеком. Это самый простой способ.
1: То есть, если вам звонят по видеосвязи, представляются каким-то сотрудником правоохранительных органов, очень странная просьба, поверните голову направо-налево или коснитесь кончика носа пальцем, может показаться смешным, но по факту вы так четко поймете, это нейросети или нет. Ну и опять же, да, друзья, давайте помнить, что сейчас генерируют нейросети и голоса, и изображения ваших родных и близких, и вот те самые просьбы о финансовой поддержке срочной, быстрой, могут звучать даже голосом вашего близкого человека. Хорошо, еще одна форма, это посылки, которых вы не ждали, или звонки с портала госуслуг. И такое тоже бывает. Давайте будем пояснять.
0: Угу. Да, действительно, есть две такие схемы, о которых важно сказать. Первая схема – это курьер приносит посылку, за которую нужно заплатить наложенным платежом. То есть вас убеждают, что вы что-то заказывали, либо говорят, что это подарок. Вы платите, вскрываете, там бутылка воды, либо какой-нибудь резиновый коврик. Вернуть деньги уже курьеру не удастся. Если вы ничего не заказывали, просто не берите посылку. Скажите курьеру, я отказываюсь. То есть возвращайте отправителю. Если по ошибке заплатили, сразу пишите заявление в полицию и требуйте, то есть от Почты России, приостановить перевод денег. Вторая схема – это, как правило, звонки от имени госуслуг, МФЦ, социального фонда и так далее. Вас начинают также запугивать, что ваш номер попал в базу мошенников, мы блокируем доступ к порталу, скажите код из СМС, чтобы сохранить ваш аккаунт. Получив соответствие этот код, уже преступники заходят в ваш личный кабинет на госуслугах, оформляют микрозаймы на вас, кредитные карты и так далее. А потом вы начинаете удивляться, почему вот приставы списывают денежные средства с вашей
1: карты. То есть вы можете даже несколько месяцев вообще ничего потом не подозревать.
0: Да, да. Я хотел бы сказать, что государственные структуры, вы запомните, никогда не звонят с мобильных номеров по таким вопросам. У них, то есть, есть официальная переписка и заказные письма. Если вам звонит неизвестный и просит смс-код от госуслуг, это 100% мошенник. Кладите трубку, откройте браузер, и на официальный сайт зайдите и сами вручную наберите адрес. Вся информация о блокировках вы там увидите.
1: Поэтому, друзья, никакие коды не передаем, ни по каким ссылкам не переходим, никакие команды не выполняем. Мошенники, вот я выше сказала, что они, да, все это понимают, что они очень тонко работают с психикой, знают психологию, методы воздействия и так далее. Виталий, вот вы все-таки прокурорский работник, не психолог, но, может быть, вы знаете какую-то схему, да, вот если мошенники, они вот ведь торопят быстро, не дают подумать человеку, не дают опомниться, как все-таки перестать их слушать, взять себя в руки вот в этой ситуации, есть ли какие-то рекомендации?
0: Это самый важный вопрос, на самом деле, потому что именно на эмоциональном давлении строится 90% всех успешных обманов. Мошенники – это хорошие психологи, они обучены создавать состояние цейтнота, так называемой нехватки времени. То есть, когда в кровь выбрасывается адреналин, ваш мозг переключается в режим уже «бей-беги», и вы начинаете действовать как автомат, без логики. Ни одно дело в мире, ни один кредит, ни один перевод не сгорает за 5 минут, запомните. Мошенники специально говорят срочно, прямо сейчас, иначе будет поздно. То есть, это их главный аргумент. Как только вы берете паузу, вы ломаете их сценарий. Помните, ваши деньги – это ваше право, и они никуда не денутся за те несколько минут, которые вы потратите на проверку.
1: Итак, друзья, никакой спешки, никакой паники, здравый смысл в любой ситуации, особенно если ситуация, такая, скажем так, экстренная, да, как ее пытаются обрисовать дистанционные мошенники. Друзья, и помните, да, все, что дистанционно, это потенциально уже опасно и требует повышенного внимания. Друзья, мы сегодня очень подробно говорили о кибермошенничестве, о тех схемах, которые сегодня реализуются злоумышленниками, и много подробно говорили о том, как обезопасить себя от мошенников в условиях современных цифровых реалий. Ну и мы попросим нашего гостя, помощника Уджигутинского межрайонного прокурора Виталия Кравченко, завершить наш радиоэфир. Если есть у вас какие-то финальные слова в адрес наших радиослушателей, пожалуйста.
0: Да, конечно, уважаемые радиослушатели, у меня для вас только одна просьба. При любых сомнительных звонках не теряйте самое главное – самообладание. Будьте всегда спокойны, будьте бдительны. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор вам очень поможет в будущем уберечь свои сбережения. Обязательно расскажите все, что вы сегодня услышали, своим родственникам, старшим, детям, соседям и так далее. Самое главное, запомните, знание – это лучшая защита.
1: Друзья, давайте будем грамотными. Очень непросто даются нам финансовые накопления. Я думаю, что все это понимают. Давайте не будем расставаться с ними так легко. Тем более не будем отдавать их в руки мошенников, злоумышленников. Я уверена, что у каждого есть на что свои финансовые сбережения потратить. Поэтому будьте внимательны, защищайтесь в киберпространстве, будьте финансово грамотны и киберграмотны. грамотным. Ну и сегодня надеюсь, что мы пополнили ваш багаж знаний вместе с нашим гостем. Слово прокурору в эфире радиостанции КЧРФМ завершено. Наша ежемесячная рубрика подошла к концу. Спасибо еще раз за такую интересную познавательную беседу. Спасибо. Друзья, благодарим гостя, ну и пользуйтесь полученными ресурсами информационными. Впереди у нас час музыки. Оставайтесь здесь, на КЧРФМ. Ну и дальше у нас много всего интересного. До свидания.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: в Учке Кении, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Махачкале дома ветеранов СВО, который будет полезен для возвращающихся бойцов специальной военной операции, а также для их близких. Об этом он сообщил во время встречи в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Власти Дагестана совместно с филиалом Фонда «Защитники Отечества» уже определили подходящее здание в центре города. Путин обещал федеральную поддержку для открытия дома ветеранов СВО. Ингушетия. Академия цифрового развития Ингушетии отмечает третью годовщину со дня основания. В праздничный день состоялся выпуск первого набора участников кампуса школы 21 в МАГАТЕ. Сертификаты получили 71 учащихся. Академия цифрового развития была создана при поддержке Михаила Гуцериева. Сегодня образовательный кластер объединяет кампус школы 21 от Сбера, бизнес-акселератор Ингушетии, Центр развития карьеры и собственные образовательные программы. Кабардино-Балкария. В городе Чегем в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется масштабный проект по созданию современных общественных пространств «Город не отпускает». В новом микрорайоне Южный формируется обширная территория площадью более 3 гектаров, которая объединит прогулочные аллеи, зоны тихого отдыха, современные детские игровые и спортивные комплексы, а также площадку с каскадом фонтанов. Проект предусматривает высадку более 1000 деревьев и кустарников. Карачаево-Черкесия. В 2027 году в Карачаево-Черкесии начнет работу первая региональная молодежная школа современного этнодизайна «Кавказский кот». Инициатива направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кавказа через современный дизайн. Участников проекта познакомят с традиционными орнаментами, художественными особенностями и символикой народов Карачаево-Черкесии. Молодые дизайнеры также получат практические навыки создания современных изделий с использованием элементов культурного наследия. Обучение в школе пройдут 150 человек. Проект реализуют на средства гранта Росмолодежи. Северная Осетия. Министерство образования и науки Северной Осетии безвозмездно передали 420 учебников по осетинскому языку и литературе для первых девятых классов в школу-селение имени Костахи Тагурова в Карачаево-Черкесии и в школу-селение Азрек в Кабардино-Балкарии. Напомним, ранее по поручению главы Северной Осетии были обновлены учебные пособия по осетинскому языку и литературе. Все 32 пособия с 1 по 11 класс успешно прошли федеральную экспертизу и получили статус учебников, включенных в федеральный перечень. В Северную Осетию уже поступило 258 тысяч новых учебников. Ставропольский край. На Ставрополье планируют создать крупнейший в России ягодный кластер. Проект будет реализован на территории Кочубеевского округа. Там планируется строительство тепличного комплекса площадью 55 гектаров, где в закрытом грунте с применением современных технологий будет выращиваться клубника, малина и ежевика. Стоимость проекта составляет 5 миллиардов рублей. При выходе производства на проектную мощность здесь будет создано 350 новых рабочих мест. Чечня. Железнодорожные станции Грозный присвоено имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, масштабная реконструкция вокзала в Грозном завершилась в прошлом году. Это уникальный проект, не имеющий аналога в России. Его площадь более 3000 квадратных метров. С высоты он напоминает птицу в полете, символ возвращения домой. А над привокзальной площадью возвышается башня с часами высотой 67 метров. На всей территории вокзала доступная среда, понятная навигация, цифровые сервисы, а комфорт пассажиров продуман до мелочей. Даже маршруты от транспорта к зданию укрыты от осадков. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый выпуск нашей радиопередачи и совместного цикла радиопрограмм с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова. Я приветствую вас, буду помогать вам вспоминать основы безопасности дорожного движения. А еще специалисты, которые приходят в эту студию, готовы дать подробные разъяснения по отдельным аспектам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, законодательства Российской Федерации в данной сфере. Ну и мы стараемся разносторонне освещать эту тему. Буквально накануне мы рассказывали о перевозках детей, безопасности детей. Ну, сентябрь начался, сами понимаете. Возобновилась школа, больше детей, много детей, интенсивное движение на дорогах. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность нашего подрастающего поколения. Сегодня мы будем освещать актуальные вопросы регистрации транспортных средств. Приятные хлопоты при покупке автомобиля. Мы желаем каждому нашему радиослушателю обновлять свои автомобили, покупать все лучше и лучше. Ну и, конечно, не забывать о том, что необходимо проходить процедуру регистрации в госавтоинспекции. Как это делать, а также отдельные нюансы, какие возникают жизненные ситуации, об этом мы сегодня поговорим со специалистом. У нас в студии начальник отделения информационного обеспечения оказания услуг в государственных услуг в электронном виде МРЭО ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике майор полиции Екатерина Камышанская. Здравствуйте, Екатерина Игоревна.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Екатерина, итак, актуальные вопросы оформления регистрации транспортных средств. Объем государственных услуг в этой сфере наверняка растет, ну, судя по тому, что количество автомобилей на российских дорогах кратно увеличилось, ну, вот в последние там 10 лет, наверное, ну, вот точно раза в полтора-два, наверное, даже невооруженным глазом и взглядом видно, что автомобилей становится больше, значит, нагрузка на ваших коллег становится больше, но, тем не менее, есть определенные нормативы, правила, законы, постановления, которые все это дело регулируют, и мы, не углубляясь сегодня, ну, наверное, вот в такие юридические тонкости, будем помогать нашим радиослушателям знакомиться, ну, через какие-то вот такие жизненные ситуации. Я думаю, ну, так, наверное, удобнее, понятнее и доходчивее будет. Давайте, наверное, возьмем самую приятную, наверное, ситуацию, и вот ситуация, о которой мечтает, наверное, каждый автовладелец. Случилась покупка нового автомобиля из салона, да? Как происходит постановка на учет нового транспортного средства? Вот такую приятную ситуацию давайте разберем.
1: Конечно, Анна. Ну, что хотелось бы отметить, что при постановке нового автомобиля, который куплен в автосалоне, проходит гражданин ту же самую процедуру, что и если мы покупаем уже автомобиль БУ, то есть уже бывшие собственники имеются, один, два и так далее. Единственное, чем отличается такая регистрация, это же, конечно, наличием диагностической карты. То есть в законе четко прописано, что транспортные средства, у них, если автомобилю более 3 лет, предоставляется к регистрационным действиям обязательная диагностическая карта. То есть новых транспортных средств это правило не касается. Это единственное, что не предоставляет гражданин. В целом процедуры очень схожи, то есть как и для нового, как и для автомобилей, которые уже ранее стояли на учете. Заявители обязаны предоставить транспортное средство на осмотр, обязаны предоставить паспорт транспортного средства, договор купли-продажи, который, естественно,

0: подтверждает переход права собственности. Не будем забывать, что когда мы покупаем новый автомобиль, договор будет составлен с юридическим лицом, будут и акты приема-передачи, в отличие от договоров, которые между физлицами составляются согласно Гражданского кодекса. Также напомню, что при покупке новых автомобилей сейчас на территории Российской Федерации уже, в принципе, длительное время действуют правила электронного паспорта транспортного средства, потому что многие граждане до сих пор, когда покупают новый автомобиль, ну, просто не так часто сталкиваясь с этой ситуацией, думают, что в автосалоне им выдадут бумажный ПТС. Нет, сейчас уже выдаются электронные паспорта транспортных средств. Это всего лишь выписка, она не бланочная, она распечатывается. Информация об электронных паспортах точно так же хранится в специализированных организациях, на сайтах. Ну, в общем, с этой стороной вопроса больше, конечно, граждан информируют
1: продавцы,
0: АвтоВАЗ, например, если это советские автомашины. Но не следует ожидать бланка стандартного, который ранее был и который, естественно, еще ходит в обиходе. В целом постановка происходит точно так же.
2: Гражданин, а вот вопрос подает сразу по следам. То есть, получается, через какое-то время мы вообще все перейдем на электронные ПТС, получается?
0: Ну, возможно, да.
2: Теоретически к этому все идет.
0: Теоретически, да.
2: Вообще все документы уходят в электронные виды, в электронную сферу, да, и, ну, в разных сферах мы уже знаем, да, там вот, например, право собственности, да, там и так далее, на жилые помещения, это тоже вот уже электронный документ, можно распечатать, если уж вам нравится, чтобы у вас в руках какая-то бумага была. Но, в принципе, вот электронный документ, он равнозначный, не обязательно иметь вот его в руках. То есть мы идем постепенно к вот такой цифровой регулируемой сфере, и, в принципе, наверное, с этим надо уже немножечко смиряться. Ну, здорово, зато меньше макулатуры. Хорошо, я вас перебила, извините, продолжайте.
0: Ну, как раз в продолжение вашей темы расскажу, что договора купли-продажи транспортных средств возможно тоже сделать в электронном виде на портале государственных услуг. Гражданам необходимо иметь учетные записи, подтвержденные, естественно, и также электронные цифровые подписи, которые формируются также на портале. Эти договора купли-продажи точно так же признаются действительными и принимаются к регистрации. Единственное отличие того, что эти договора при подаче заявления через портал необходимо подгрузить.
2: Угу. То есть, в принципе, если даже покупаешь транспорт, ну, автомобиль, скажем, да, условно, у другого физического лица, если вы оба согласны составить договор на госуслугах, все это тоже можно
0: это
2: делать.
0: Возможно.
2: Это вообще быстро, удобно, без бумаг, не надо что-то там искать. И, кстати, система портала очень удобно подсказывает, какие графы заполнять, какую информацию вводить, и сложно будет ошибиться при заполнении договора. И такой договор имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
0: Да, единственное, что его необходимо подгружать при подаче заявки на перерегистрацию транспортного средства. Это обязательный момент, потому что договор признается действительным именно в рамках государственного портала, и, соответственно, регистрация происходит тоже через госпортал при подаче заявок. В целом это возможно, этим граждане пользуются, ну, сейчас не так активно, но есть те, которые заключают договора купли-продажи в электронном виде на портале государственных услуг, соответственно, подписывая их электронными подписями.
2: Ну, вы знаете, мы какое-то время назад еще очень боялись вообще пластиковых карт, боялись ими оплачивать, потом мы очень боялись каких-то новых нововведений, да, вообще портала госуслуг, вообще этих цифровых услуг. Ну, знаете, время идет, и мы действительно оценили, насколько это удобно, комфортно, экономит время, нервы, ресурсы наши человеческие. Мы, в принципе, готовы учиться всему новому. Ну и, друзья, договор купли-продажи автомобиля теперь мы знаем, что можно оформлять на портале госуслуг, если есть две учетные записи у нового, у покупателя и продавца, и, в принципе, вот так же можно и ставить автомобиль на регистрационный учет. Кстати, записаться на процедуру процедуру через портал госуслуг, раз уж мы о нем начали говорить, можно, да, вот приобрел транспортное средство, будем ставить на учет. Записаться тоже так же можно, как и на другие услуги по линии госавтоинспекции.
0: Да, конечно, портал предусматривает весь перечень услуг, которые оказывают регистрационные подразделения госавтоинспекции, от постановки первичной, это как раз то, о чем мы начали говорить, это когда автомобиль приобретается у автодилеров, до, ну, условно, смены цвета, например, внесения изменений в конструкцию, то есть весь перечень услуг по цели услуг государственной по регистрации транспортных средств обозначен на портале. Портал сам подсказывает, какую информацию необходимо вносить при выборе, от выбора услуги и заканчивая тем, какая будет сформирована госпошлина.
2: Госпошлины можно платить тоже на госуслугах.
0: Конечно.
2: Мы это уже тоже знаем из наших прежних встреч. То есть, получается, от момента подачи заявления, да, заполнения этого заявления до уплаты пошлины и выбора времени визита уже непосредственно в госавтоинспекцию за получением готового документа, результата услуги, все это можно сделать через портал госуслуги. Скажите, вот на регистрацию транспортных средств я всегда это спрашиваю, есть ли какая-то очередь, да, вот если сегодня подать заявление, в какой день примерно можно уже вот получить услугу? Долго ждать? Вот на практике, из практики.
0: Ну, анализируя ситуацию по количеству обращающихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, могу сказать следующее, что сегодня, если вы подаете заявление, максимум на завтра, послезавтра уже есть свободные слоты для записи, то есть вы можете выбрать и не ждать какое-то длительное время. То есть как таковой очереди свыше там 3-4 дней нет. То есть сегодня вы подаете, вы можете выбрать свободные оставшиеся слоты на завтра и более большое количество на послезавтра.
2: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот относительно постановки на учет купленного автомобиля, да, вот с новой машиной мы разобрались, автомобили, которые уже с пробегом, скажем так, тоже надо ставить на учет, прям порядок, да, то есть какие документы необходимо предоставлять, чтобы оформить на себя, что называется, и поставить на учет все как надо транспортное средство.
0: Действительно, здесь немножко, совсем чуть-чуть отличается процедура. Напомню, что при покупке транспортного средства, которое уже состоит на учете, то есть имело одного владельца или более, если это физические лица заключают между собой договор купли-продажи, до заключения договора купли-продажи, напомню гражданам, что на портале государственных услуг есть и открыт, и функционирует специальный раздел, где можно проверить транспортное средство на наличие ограничений розыска транспортного средства. Это очень обязательный, на мой взгляд, момент, потому что очень много граждан покупают транспортные средства, не задумываясь о том,
2: какая история,
0: смогут ли они поставить на учет. Напомню, что если есть действующие ограничения на регистрацию транспортных средств, такое транспортное средство с действующими ограничениями поставить на учет невозможно. Как правило, ограничения накладываются на бывших собственников. У кого-то это могут быть неуплата налогов, штрафов, у кого-то элементов. Здесь может быть огромный перечень причин, по которым наложили ограничения, но если есть ограничения, транспортное средство не поставить. Поэтому перед покупкой, даже до того момента, скорее всего, когда будущий владелец проверит транспортное средство на какие-то технические моменты, визуально нравится, не нравится, как бы у граждан, да, могут быть различные мотивы, рекомендую, проверяйте транспортное средство на портале, функционал открыт и он работает.
2: Какая информация нужна, чтобы проверить автомобиль? Это нужен ВИН или просто госрегистрационный знак, то есть номер?
0: Здесь будет зависеть от того, какую вы услугу будете выбирать, потому что по розыску транспортного средства возможно подтянуть информацию по ВИНу. То есть, когда вы смотрите транспортное средство перед покупкой, естественно, что любой сознательный гражданин потребует документы, дабы удостовериться, что, естественно, тот человек, который сейчас вам продает, является собственником. Соответственно, будет и ПТС, и СРТС по ВИН-номеру, по госномеру. Но чаще это по ВИН-номеру, потому что, как мы знаем, госномер меняется, ВИН остается навсегда на этой машине. Проверить все-таки эту информацию, внести цифры и просто увидеть.
2: Итак, мы проверили автомобиль, нет ограничений, все хорошо, покупаем, составляем договор купли-продажи. Сколько экземпляров нужно сразу составлять на месте, когда приобретается автомобиль, чтобы потом не было проблем с постановкой на учет?
0: Три экземпляра.
2: Три экземпляра, один старому владельцу, один новому счастливчику и один в госавтоинспекцию для постановки на учет транспорта.
0: То есть новый владелец себе из трех экземпляров забирает два экземпляра, потому что один он отдаст в регистрационное подразделение, которое послужит получением услуги и смены собственника, соответственно. Второй оставит у себя, потому что случаев в жизни очень много. Кто-то вынужден будет сдать декларацию по каким-то своим, может быть, критериям, может быть, будет устраиваться на работу, или работа уже предусматривает сдачу декларации. То есть этот договор ему понадобится. Продавец себе обязательно оставляет договор. Объясню для чего. Для того, чтобы отследить информацию, исполнил ли новый собственник закон. То есть на 11 сутки транспортное средство по закону должно быть перерегистрировано. И вот в случае, если не перерегистрировано, бывший собственник на основании своего экземпляра договора купли-продажи имеет полное право законное обратиться в регистрационное подразделение госавтоинспекции и прекратить регистрацию в связи с продажей другому лицу. Вот здесь он потребуется и понадобится.
2: Хорошо. Договор купли-продажи. Какие документы надо предоставлять для того, чтобы поставить автомобиль на учет?
0: Обязательно. В первую очередь заявление в регистрационное подразделение, договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, так как оно уже было, состояло на учете. Паспорт гражданина Российской Федерации, диагностическая карта, если машина старше 3 лет. Напомню, что страховой полис сейчас для совершения регистрационных действий не нужен, но не будем забывать, что передвигаться на транспортном средстве без страхового полиса нельзя.
2: То есть поставить на учет можно, но дальше передвигаться без... Дальше будем страховать.
0: Страхуйте свою гражданскую ответственность.
2: Хорошо.
0: Конечно.
2: Отлично. Сколько по времени занимает процедура постановки на учет транспорта? Как долго придется ждать? Ну, понятно, что стоимость, это уже портал госуслуг покажет, да, в вашем случае, сколько нужно будет новое ПТС, электронное такое, бумажное и так далее, и так далее. Там чуть-чуть будет разниться сумма. Там пошлину покажет портал. А вот сколько по времени ждать? Ну, мы уже знаем, что записаться сегодня можно, например, на завтра или послезавтра, а в самом подразделении сколько времени придется провести?
0: В течение часа государственная услуга будет оказана.
2: В течение часа, здорово. Ну, и мы, вы же сказали, что автомобиль надо будет предоставить к осмотру.
0: Это обязательно.
2: Его будут смотреть здесь же, да, если это в республике, например. МРЭО находится у нас недалеко от республиканской столицы, это Чапаевская. Здесь же осмотр транспортного средства проходит. Ну и здесь, друзья, у многих возникают сложности, потому что у кого-то тонировка, у кого-то нештатные световые приборы, у кого-то нет ремней безопасности. Вот об этом тоже надо позаботиться предварительно. То есть наличие всех необходимых элементов, технических, в том числе автомобиля, будет проверено. Если будут нарушения, транспортное средство, осмотр не пройдет и на учет поставлено не будет. Придется устранять вот эти переделки, выдумки и другие технические усовершенствования. Об этом тоже нужно помнить. Хорошо, ставим автомобиль на учет. Регистрационные действия с транспортом. Вот мы продолжаем актуальные вопросы выяснять. Скажите, можно ли сегодня выбрать государственный регистрационный знак, то есть номер, номерной знак на автомобиль, ну, по своему желанию? Может, вот мои любимые цифры, там, я не знаю, какие-то вот красивые или буквы я хочу красивые. Есть ли такая возможность, или это все-таки дело случая?
0: Конечно, это дело случая. Уже очень давно принят закон о том, что регистрационные номера на транспортные средства присваиваются в виде рулетки. Недавно столкнулась с таким вопросом, когда гражданин у меня интересовался, что такое рулетка. Объясняю, что рулетка – это мы не вручную что-то крутим, какой-то огромный барабан, в котором лежат пластины.
2: Такое поле чудес, да?
0: Это не поле чудес, это функционал, в нем имеется кнопка. Ни один инспектор не может повлиять на выбор госномера, то есть кнопка нажимается единожды, и то, что выпадает, то уже выпадает. Плюс ко всему, выбрать не то, что цифры, буквы тоже невозможно. Какая серия идет на выдачу и присвоение ГРЗ, такую вы и получите. потому что между людьми могут ходить всякие разговоры в плане не только выбрать номер, но и выбрать серию. Буквенное обозначение. Нет, это невозможно. Все производится в автоматическом режиме.
2: То есть решает система, электроника.
0: Решает система.
2: Скажите, пожалуйста, вот относительно недавно, да, вводились ограничения. Ну, вот кто-то любит 09 регион на номерных знаках, а кто-то вот раньше старался избежать, да, получения номера с 09 регионом. Ну, вот почему-то считают, что чаще останавливают владельцев транспорта из Кавказских республик. Не знаю, насколько это действительности соответствует. Как присваивается регион, да, на транспортном средстве? Вот здесь тоже важно знать и понимать. Насколько я понимаю, что если человек прописан в Карачаево-Черкесской республике, то есть у него постоянная регистрация на территории нашего субъекта, где бы он ни регистрировал транспортное средство, хоть в Москве, хоть на Камчатке, хоть в Карачаево-Черкесии, регион на номерном знаке будет 09.
0: Да, конечно. Это прописано в законодательстве и в регламенте, и в федеральном законе о регистрации транспортных средств. Регион присваивается транспортному средству. Владелец на территории какого региона прописан, такой регион будет присвоен. Да, действительно, регистрация транспортных средств носит экстерриториальный признак оказания государственной услуги. То есть, условно, гражданин Карачаево-Черкесской республики прописан, но условно в городе Черкесске, фактически проживая, ну, скажем, в Ростовской области. И он покупает транспортное средство, обращается, соответственно, в ближайшее регистрационное подразделение, это будет на территории условно Ростовской области, но номера на транспортное средство он получит 09 регион. Так указано в законодательстве.
2: То есть ему придется ехать в родную республику за, ну вот, металлической рамкой, условно говоря, или нет?
0: Нет, ехать не придется. Все законом давно предусмотрено, что в случае, если регион не соответствует месту оказания государственной услуги, то он выйдет, номера будут присвоены виртуальные, гражданин обязан выйти и изготовить у изготовителя данные присвоенного госномера, то есть получить пластины непосредственно в подразделении. Не получится, нужно будет обратиться к изготовителю и получить уже у них пластины.
2: Ну, то есть, как правило, такие организации, насколько я знаю, ну, во всяком случае, вот у нас в МРЭО, в республиканской столице, такое учреждение прям рядом с подразделением, которое оказывает государственные услуги. То есть, вообще, вот отошел несколько метров, заказал, получил, оплатил и, собственно говоря, пользуйся. Хорошо. Снятие с учета, прекращение регистрационного учета. Здесь тоже много актуальных вопросов. Ну, вот на самые актуальные и такие злободневные, я надеюсь, вы нам ответите.
0: Постараемся.
2: Хорошо, давайте о снятии с учета транспортного средства. Вот мы выше сказали, что на 10-й день после продажи бывший собственник должен поинтересоваться, прошла ли процедура регистрации на другого собственника. Если нет, есть полное право прекратить регистрацию. Правильно это называется?
0: Да, правильно. Обязательно правильно.
2: Чтобы избежать штрафов, долгов, налогов и прочего.
0: И не дай бог в случае ДТП, естественно, вы будете нести такую же ответственность, если не узнали информацию о том, что перерегистрировано транспортное средство или нет, и своевременно, соответственно, не прекратили.
2: То есть это можно сделать тоже через госуслуги?
0: Через госуслуги.
2: И даже приходить не придется?
0: Можно посмотреть, да. Можно просто подать заявление уже на 11-й день. И в случае, если машина перерегистрирована, вы получите просто отказ. За эту услугу государственная пошлина не уплачивается. Напомню, поэтому никаких препятствий в этом вообще не вижу. Даже рекомендую это делать, потому что много граждан обращаются и имеют негативные последствия для своих финансов, скажем так. Да, кто не позаботился, а вот новый собственник не исполнил свою обязанность, не переоформил. Соответственно, налоги
2: потом штрафы будут пачками
0: идти,
2: идут.
0: Штрафы будут идти, конечно. Плюс, если вот вдруг будет дорожно-транспортное происшествие, вы будете нести такую же ответственность солидарную, и придется потом много юридических последствий возникает. Поэтому рекомендую на 11 сутки обращаться, либо проверять на портале госуслуг перерегистрацию этого транспортного средства своего бывшего. Либо уже, если вы увидели, что не переоформлено, подавайте заявление и прекращайте регистрацию в связи с продажей другому лицу.
2: Даже если сделка прошла год, два, три, пять назад, то есть можно, если у вас вас есть договор купли-продажи на руках, можно это сделать. Ну и, кстати, можно проверить, числятся ли за вами какие-то транспортные средства. Это тоже еще один такой удобный момент. Хорошо, вообще, когда автомобиль пришел в негодность, ну вот случилась, не дай бог, авария, да, когда автомобиль уже, ну, пришел в негодность, или, ну, отжил он свое, как снять с учета, и вот этот утилизационный сбор, много вопросов, да, поясните нам, как это на практике происходит, много ли денег придется заплатить за то, чтобы снять с учета, да, вот, ну, все, автомобиль отжил свое, да, вот, чтобы
0: вот в случае,
2: оформить эту процедуру.
0: Да, в случае, если автомобиль отжил свое после ДТП, как вы сказали, или условно просто элементарно он проржавел и не подлежит восстановлению, необходимо это транспортное средство сдать в утилизацию. Соответственно, получить свидетельство о том, что транспортное средство принято на утилизацию и уже утилизировано. И лишь на основании этой справки обращаться в регистрационное подразделение госавтоинспекции.
2: Где ближайшие такие утилизационные центры есть? На Кавказе есть где-нибудь?
0: Есть, в городе Черкесске есть.
2: Угу. То есть это можно сделать, не выезжая из республики?
0: Можно сделать, не выезжая из республики, сдать транспортное средство, получить эту справку и с этой справкой уже обратиться к нам в МРЭО, если удобно. По территориальности это город Карачаевск, станица Зеленчукская, село Учкикен. Обращайтесь, и мы точно так же прекращаем государственный учет этого транспортного средства. Напомню, что многие граждане немножко путают прекращение и утилизацию. После утилизации транспортное средство в априори по определению не подлежит восстановлению, но утилизировано. Все. Поэтому ранее, как напомню, у нас была услуга прекращения регистрации по заявлению владельца. С марта 2025 года это упразднено, внесены изменения, такой услуги уже нет. Поэтому остается только прекращение по договору купли-продажи и утилизация транспортного средства.
2: Вот наш радиослушатель Василий интересуется, вот планирует он приобрести прицеп к автомобилю, как его поставить на учет?
0: Прицеп это тоже относится к категории транспортных средств, поэтому имеет точно так же и ПТС, и СРТС-ку.
2: То есть, когда приобретаете, берите же документы.
0: Конечно, без документов.
2: Не просто сам прицеп, но и документы.
0: Конечно. Угу. А процедура такая же, как и у транспортного средства, условно скажем, машина и прицеп будем разделять, потому что это все является транспортным средством по определению. Ставится на учет точно так же, подается заявление, предоставляется на осмотр, уплачивается государственная пошлина, она отличается от госпошлины за номера, например, на прицепах. Процедура проходит точно такая же.
2: Угу. То есть, получается, записываемся через портал госуслуги, предъявляем ваш прицеп к осмотру непосредственно перед процедурой в указанный день, на который вы записались, в подразделение госавтоинспекции, ПТС, СТС, паспорт, договор купли-продажи. Кстати, номерные знаки на прицепы тоже нужны.
0: Конечно, нужны.
2: Госпошлина, естественно, такая же, как необходимая, и так далее, и так далее. Хорошо, еще одна практическая ситуация, когда владелица, скажем так, в большей степени, наверное, у девушек так бывает, выходит замуж, берет фамилию мужа. Что делать с транспортным средством? Тоже нужно менять документы, да? Это новая процедура регистрации или это перерегистрация? Как это вообще происходит на практике?
0: На практике объясню, как это происходит. Это называется исполнение административного законодательства собственником транспортного средства. В законе четко прописано при изменении персональных данных, в том числе это касается и прописки собственника, граждане обязаны обратиться в регистрационное подразделение и внести изменения в регистрационные данные транспортного средства.
2: То есть, если меняется прописка, придется, надо тоже уведомить госавтоинспекцию.
0: Конечно.
2: И менять номерные знаки, получается.
0: Если вы поменяли регион.
2: То есть, номерные знаки тоже менять.
0: Угу. При смене региона, да, программа вам автоматически поменяет. При смене фамилии или, ну, вот в этих перечисленных изменениях здесь не меняется собственник. Не стоит путать, потому что многие заявители подают неправильное заявление. Ну, как вы сказали, в большинстве это, конечно, женский пол. Путают заявление при изменении персональных данных собственника или изменении собственника.
2: То есть собственник тот же, но у него изменились персональные данные. То есть автомобиль не перешел из рук в руки. это не купля-продажа, это не изменение собственника. И внести изменения нужно будет в сами регистрационные документы, то есть в сами документы. Здесь пошлины другие, и, насколько я понимаю, это немножечко подешевле.
0: Ну, госномера, как правило, никогда не меняются. Свидетельство о регистрации транспортного средства, естественно, вы получите новое и внесете изменения в паспорт транспортного средства. Будет сделана дополнительная запись.
2: То есть точно так же подаем через портал госуслуг, формируем заявление, главное правильно выбирать графы, приходим в условный день с документами. Вот при такой процедуре транспортное средство к досмотру предъявляется?
0: При смене персональных данных собственника транспортное средство не предъявляется.
2: Хорошо, вопросов еще много, но времени уже совсем не осталось, буквально несколько секунд. Екатерина, давайте напомним адреса регистрационных подразделений на территории Карачаево-Черкесской республики, в которые наши граждане, жители республики, гости региона, временно проживающие, могут обращаться со всеми необходимыми вопросами, в том числе и за получением уже непосредственно услуг по регистрации транспорта.
0: По регистрации транспорта вы можете обратиться, как и любой заявитель, в село Чапаевское, улица Набережная, город Карачаевск, улица Крымшамхалова, станица Зеленчукская, улица Гагарина и село Очкикен, улица Ленина.
2: График работы?
0: График работы со вторника по субботу, в четверг короткий день с 9 до часу приема заявителей.
2: Выходные дни, получается, воскресенье и понедельник. Ну что, друзья, мы желаем всем почаще приобретать новый транспорт, ставить его на учет, не игнорировать государственные процедуры, ну и пусть побольше вот таких приятных ситуаций с покупкой транспорта будет у наших радиослушателей. Это всегда очень-очень приятная вещь. Пусть ваш транспорт служит вам долго, во благо. Ну и, конечно же, не забывайте о правилах дорожного движения. Будьте аккуратными, законопослушными водителями, берегите себя и своих близких. Екатерина, спасибо. Мы с вами прощаемся, надеемся, ненадолго.
0: Всего доброго.
2: До свидания, друзья.
1: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 8 сентября – День воинской славы России. 8 сентября 1812 года – Бородинское сражение. Кутузов дал генеральное сражение Наполеону на подступах к Москве у села Бородино. Французы понесли в нем такие потери, что их участь была предрешена. Наполеона теперь ждала катастрофа на Березине, а русских – торжественный вход в Париж. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президента.

0: В Домбае 17:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В столице Республики Адыгея, Майкопе, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии прощания с Исхаком Шумафовичем Машбашем. Простились с большим писателем, мудрым человеком, настоящим патриотом своей малой родины, Кавказа и всей великой России. Тимрезов отметил, что в беседах с ним всегда была глубокая мудрость и искренняя любовь к родной земле. В его словах всегда чувствовались глубокое уважение к истории и культуре наших народов, вера в их единство. Именно поэтому уход писателя – большая утрата не только для Адыгеи и братских республик Кавказа, но и для всей нашей страны. Светлая память талантливому писателю. Искренние соболезнования родным и близким. В Черкесске завершается капремонт детсада «Ручеек». Основные работы завершены. Обновлен фасад, крыша и окна. Внутри полностью заменили инженерные сети и утеплили здание. Сейчас устанавливают кухонное оборудование и монтируют камеры видеонаблюдения. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Оборудован пандус и специальная санитарная комната. Оборудовали отдельные помещения для сотрудников охраны и эвакуационные выходы из каждой группы. Следующий этап – благоустройство территории. По проекту здесь появится 8 игровых комплексов с теневыми навесами и площадка для командных спортивных игр. Обновят и ограждение садика. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В целом, до конца следующего года в республике отремонтируют и оснастят 14 дошкольных учреждений. На всесезонном курорте Архыз 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Гостей курорта ждут открытые мероприятия, концерт участников, галоконцерт фестиваля, где выступят солисты, гармонисты, дуэты и трио, играющие на национальных гармошках из самых разных регионов страны, которые продемонстрируют свое мастерство на открытой сцене в окружении гор. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Партнеры – Региональное министерство культуры и Центр народной культуры, курорт Архыз.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Action!
1: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетил Абазинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 9 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 3, днем до плюс 16 облачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 18 облачно, туман. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 25 облачно. Днем до плюс 18 облачно. В Архызе ночью всего плюс 3, днем до плюс 16 градусов облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В день Карачаева-Черкесии, день города Черкесска, в память о павших, тех, кто ценой своей жизни подарил нам возможность жить под мирным небом, глава региона Рашид Тимрезов с коллегами возложил цветы к вечному огню на аллее героев в Черкесске. Подвиг героев не забыт, он навсегда вписан в историю нашей страны, в историю нашей республики, в историю каждой семьи. Наш нравственный долг – бережно сохранить светлую память о защитниках отчизны и воспитывать в наших детях уважение к подвигу героев, любовь к России и ответственность за ее будущее. Вечная слава героям, вечная память павшим, низкий поклон за мужество, стойкость и верность Отечеству, подчеркнул глава региона. В день Карачаева-Черкесии, день города Черкесска, глава региона приветствовал участников патриотических акций «Знамя Победы» и «Вахта памяти», приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы. На мероприятии собрались ребята, которые своим примером показывают, что память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов жива и будет жить вечно. Глава региона поблагодарил каждого за активную гражданскую позицию, патриотизм и бережное отношение к истории нашей страны. Это достойные внуки и правнуки поколения победителей. Поколение, которое ценой огромных жертв отстояло свободу и независимость нашей страны. Уверен, что святое чувство, любовь к отчизне, уважение к подвигу наших предков, ответственность за свою республику и страну ребята пронесут через всю жизнь. В год единства народов России, объявленный лидером России, президентом Владимиром Путиным, Карачаево-Черкесия вновь продемонстрировала пример народного единства и силы духа. В день образования республики и ее столицы около 4000 жителей и гостей Черкесска собрались на главной площади, чтобы принять участие в 10-м спортивно-благотворительном фестивале «Забег ради жизни». Он объединил военнослужащих, спортсменов, госслужащих, волонтеров, студентов и школьников. Люди разного возраста вышли на старт, чтобы своей энергией поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова участников забега приветствовал министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он подчеркнул, что каждый день наши бойцы доказывают, что они являются героями нашего времени. А мы здесь своим единством показываем, что мы живем, мы верим и поддерживаем их. В рамках мероприятия руководитель регионального штаба общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» Ася Хакирова вручила техническое средство для военнослужащих СВО, участнику кадровой программы для ветеранов спецоперации, герою Карачаева-Черкесии Беслану Теуважукову. Он также выразил слова благодарности руководству и жителям региона за постоянную поддержку бойцов. Отметим, что все вырученные от благотворительного забега ради жизни средства пойдут на приобретение технических средств, которые нужны для несения службы в зоне СВО. Технику приобретают по запросам наших бойцов. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков,
Вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит, многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц. Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлено описание более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: 5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступая в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Тиберде, 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В столице Республики Адыгея, Майкопе, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии прощания с Исхаком Шумафовичем Машбашем. Простились с большим писателем, мудрым человеком, настоящим патриотом своей малой родины, Кавказа и всей великой России. Тимрезов отметил, что в беседах с ним всегда была глубокая мудрость и искренняя любовь к родной земле. В его словах всегда чувствовались глубокое уважение к истории и культуре наших народов, вера в их единство. Именно поэтому уход писателя – большая утрата не только для Адыгеи и братских республик Кавказа, но и для всей нашей страны. Светлая память талантливому писателю. Искренние соболезнования родным и близким. В Черкесске завершается капремонт детсада «Ручеек». Основные работы завершены. Обновлен фасад, крыша и окна. Внутри полностью заменили инженерные сети и утеплили здание. Сейчас устанавливают кухонное оборудование и монтируют камеры видеонаблюдения. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Оборудован пандус и специальная санитарная комната. Оборудовали отдельные помещения для сотрудников охраны и эвакуационные выходы из каждой группы. Следующий этап – благоустройство территории. По проекту здесь появится 8 игровых комплексов с теневыми навесами и площадка для командных спортивных игр. Обновят и ограждение садика. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В целом, до конца следующего года в республике отремонтируют и оснастят 14 дошкольных учреждений. На всесезонном курорте Архыз 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Гостей курорта ждут открытые мероприятия, концерт участников, галоконцерт фестиваля, где выступят солисты, гармонисты, дуэты и трио, играющие на национальных гармошках из самых разных регионов страны, которые продемонстрируют свое мастерство на открытой сцене в окружении гор. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Партнеры – Региональное министерство культуры и Центр народной культуры, курорт Архыз.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 9 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 3, днем до плюс 16 облачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 18 облачно, туман. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 25 облачно. Днем до плюс 18 облачно. В Архызе ночью всего плюс 3, днем до плюс 16 градусов облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: latest hit to the wisdom of old.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: В Усть-Джигуте 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В столице Республики Адыгея Майкопе глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии прощания с Исхаком Шумафовичем Машбашем. Простились с большим писателем, мудрым человеком, настоящим патриотом своей малой родины, Кавказа и всей великой России. Тимрезов отметил, что в беседах с ним всегда была глубокая мудрость и искренняя любовь к родной земле. В его словах всегда чувствовались глубокое уважение к истории и культуре наших народов, вера в их единство. Именно поэтому уход писателя – большая утрата не только для Адыгеи и братских республик Кавказа, но и для всей нашей страны. Светлая память талантливому писателю. Искренние соболезнования родным и близким. В Черкесске завершается капремонт детсада «Ручеек». Основные работы завершены. Обновлен фасад, крыша и окна. Внутри полностью заменили инженерные сети и утеплили здание. Сейчас устанавливают кухонное оборудование и монтируют камеры видеонаблюдения. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Оборудован пандус и специальная санитарная комната. Оборудовали отдельные помещения для сотрудников охраны и эвакуационные выходы из каждой группы. Следующий этап – благоустройство территории. По проекту здесь появится 8 игровых комплексов с теневыми навесами и площадка для командных спортивных игр. Обновят и ограждение садика. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В целом, до конца следующего года в республике отремонтируют и оснастят 14 дошкольных учреждений. На всесезонном курорте Архыз 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Гостей курорта ждут открытые мероприятия, концерт участников, галоконцерт фестиваля, где выступят солисты, гармонисты, дуэты и трио, играющие на национальных гармошках из самых разных регионов страны, которые продемонстрируют свое мастерство на открытой сцене в окружении гор. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Партнеры – Региональное министерство культуры и Центр народной культуры, курорт Архыз. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Ясно, что...
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц. Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлено описание более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетил Абазинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Преградной, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Махачкале дома ветеранов СВО, который будет полезен для возвращающихся бойцов специальной военной операции, а также для их близких. Об этом он сообщил во время встречи в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Власти Дагестана совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» уже определили подходящее здание в центре города. Путин обещал федеральную поддержку для открытия дома ветеранов СВО. Ингушетия. Академия цифрового развития Ингушетии отмечает третью годовщину со дня основания. В праздничный день состоялся выпуск первого набора участников кампуса школы 21 в МАГАТЕ. Сертификаты получили 71 учащихся. Академия цифрового развития была создана при поддержке Михаила Гуцериева. Сегодня образовательный кластер объединяет кампус школы 21 от Сбера, бизнес-акселератор Ингушетии, Центр развития карьеры и собственные образовательные программы. Кабардино-Балкария. А в городе Чегем в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется масштабный проект по созданию современных общественных пространств «Город не отпускает». В новом микрорайоне Южный формируется обширная территория площадью более 3 гектаров, которая объединит прогулочные аллеи, зоны тихого отдыха, современные детские игровые и спортивные комплексы, а также площадку с каскадом фонтанов. Проект предусматривает высадку более 1000 деревьев и кустарников. Карачаево-Черкесия. В 2027 году в Карачаево-Черкесии начнет работу первая региональная молодежная школа современного этнодизайна «Кавказский кот». Инициатива направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кавказа через современный дизайн. Участников проекта познакомят с традиционными орнаментами, художественными особенностями и символикой народов Карачаево-Черкесии. Молодые дизайнеры также получат практические навыки создания современных изделий с использованием элементов культурного наследия. Обучение в школе пройдут 150 человек. Проект реализуют на средства гранта Росмолодежи. Северная Осетия. Министерство образования и науки Северной Осетии безвозмездно передали 420 учебников по осетинскому языку и литературе для первых девятых классов в школу-селение имени Костахи Тагурова в Карачаево-Черкесии и в школу-селение Азрек в Кабардино-Балкарии. Напомним, ранее по поручению главы Северной Осетии были обновлены учебные пособия по осетинскому языку и литературе. Все 32 пособия с 1 по 11 класс успешно прошли федеральную экспертизу и получили статус учебников, включенных в федеральный перечень. В Северную Осетию уже поступило 258 тысяч новых учебников. Ставропольский край. На Ставрополье планируют создать крупнейший в России ягодный кластер. Проект будет реализован на территории Кочубеевского округа. Там планируется строительство тепличного комплекса площадью 55 гектаров, где в закрытом грунте с применением современных технологий будет выращиваться клубника, малина и ежевика. Стоимость проекта составляет 5 миллиардов рублей. При выходе производства на проектную мощность здесь будет создано 350 новых рабочих мест. Чечня. Железнодорожные станции Грозный присвоено имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, масштабная реконструкция вокзала в Грозном завершилась в прошлом году. Это уникальный проект, не имеющий аналога в России. Его площадь более 3000 квадратных метров. С высоты он напоминает птицу в полете, символ возвращения домой. Над привокзальной площадью возвышается башня с часами высотой 67 метров. На всей территории вокзала доступная среда, понятная навигация, цифровые сервисы, а комфорт пассажиров продуман до мелочей. Даже маршруты от транспорта к зданию укрыты от осадков. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 9 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 3, днем до плюс 16 облачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 18 облачно, туман. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 25 облачно. Днем до плюс 18 облачно. В Архызе ночью всего плюс 3, днем до плюс 16 градусов облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 8 сентября – День воинской славы России. 8 сентября 1812 года – Бородинское сражение. Кутузов дал генеральное сражение Наполеону на подступах к Москве у села Бородино. Французы понесли в нем такие потери, что их участь была предрешена. Наполеона теперь ждала катастрофа на Березине, а русских – торжественный вход в Париж. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Домбае 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В столице Республики Адыгея, Майкопе, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии прощания с Исхаком Шумафовичем Машбашем. Простились с большим писателем, мудрым человеком, настоящим патриотом своей малой родины, Кавказа и всей великой России. Тимрезов отметил, что в беседах с ним всегда была глубокая мудрость и искренняя любовь к родной земле. В его словах всегда чувствовались глубокое уважение к истории и культуре наших народов, вера в их единство. Именно поэтому уход писателя – большая утрата не только для Адыгеи и братских республик Кавказа, но и для всей нашей страны. Светлая память талантливому писателю. Искренние соболезнования родным и близким. В Черкесске завершается капремонт детсада «Ручеек». Основные работы завершены. Обновлен фасад, крыша и окна. Внутри полностью заменили инженерные сети и утеплили здание. Сейчас устанавливают кухонное оборудование и монтируют камеры видеонаблюдения. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Оборудован пандус и специальная санитарная комната. Оборудовали отдельные помещения для сотрудников охраны и эвакуационные выходы из каждой группы. Следующий этап – благоустройство территории. По проекту здесь появится 8 игровых комплексов с теневыми навесами и площадка для командных спортивных игр. Обновят и ограждение садика. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В целом, до конца следующего года в республике отремонтируют и оснастят 14 дошкольных учреждений. На всесезонном курорте Архыз 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Гостей курорта ждут открытые мероприятия, концерт участников, галоконцерт фестиваля, где выступят солисты, гармонисты, дуэты и трио, играющие на национальных гармошках из самых разных регионов страны, которые продемонстрируют свое мастерство на открытой сцене в окружении гор. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Партнеры – Региональное министерство культуры и Центр народной культуры, курорт Архыз.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон регионной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетила Базинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 9 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 3, днем до плюс 16 облачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 18 облачно, туман. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 25 облачно. Днем до плюс 18 облачно. В Архызе ночью всего плюс 3, днем до плюс 16 градусов облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архизе 3.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В столице Республики Адыгея Майкопе глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии прощания с Исхаком Шумафовичем Машбашем. Простились с большим писателем, мудрым человеком, настоящим патриотом своей малой родины, Кавказа и всей великой России. Тимрезов отметил, что в беседах с ним